участница южнокорейского гёрлбэнда Blackpink Jennie только что на радиостанции номер один России. Всем, кому не спится, большой привет! Дальше добавим еще больше хитов и больше музыки. Впереди Алекс Уоррен. Это вторая строчка нашего чарта. Еврохитов 40 Fever Dream. Еще поймаем Альберта Брайда Wild и мастер слова Кендрик Ламар компании Сизы на подходе. Меня зовут Макс Виллин. Всем классной ночи вместе.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Oh, it's Baby Doll. Это Доминик Файк, только что на радиостанции номер один России. Этой ночью мы только что поймали эйфорию от этого трека If You Know What I Mean. Да, послушали песню и будто и снова в этот сценарий окунулись снова и снова. Дальше здесь на Европе Плюс Portugal The Man, классный инди-поп-рок ребята, их Feel It Still, та самая песня, с которой мы впервые познакомились с этой командой. Еще скоро French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, и Calvin Harris, ирландская певица Jazzy, Satisfied, один из главных хитов этого лета. Впереди!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Let Me Be, хит от The Second Voice прямо сейчас на радиостанции номер один России. Воу, да, иногда полезно, правда, как-то настроить волну на свой The Second Voice, тот самый прислушаться к своему внутреннему голосу. Ну, возможно, в 4:20 утра это не так просто сделать, поэтому давайте пока просто чуть отстанем от себя и продолжим наслаждаться здесь лучшими хитами на Европе Плюс. Через пару минут с нами Афи, Дэвид Гетта, Supernova Love. Будет также мистер Махамби, Hello. А еще классный парень, очень клевый музыкант Тедди Свимс, которому удается мешать очень много разных жанров сразу. И кантри, и соул, и блюз, и все из этого получается в истории Mr. Know-It-All.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

точно все знает про музыку. Это наш Алекс Манойлов. Конечно, да. Только он знает, кто они 40 главных хитов каждой недели здесь на Европе Плюс. И мы тоже с вами узнаем, когда будут подсчитаны голоса. А когда? Конечно, завтра в пятницу в 2 часа дня по Москве на Европе Плюс будем служить чарты Еврохитов 40. Покажут пивайте на сайте Авалон Рокстон и хит Way to Go. Послушаем уже через пару минут. Также впереди Алан Уокер, The Drum, а еще Хью Джейл, Топики, Араш, I Adore You.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице уже 5 утра.

0: знаете, пятница будет, и все остальное тоже непременно подтянется. Ну а хиты, они уже здесь, на Европе Плюс. Через пару минут с нами проект Кункс и трек Galaxy. Будет также Purple Disco Machine, а еще всем любителям айдолов приготовиться будет BTS. Их суперхит этого лета Swim.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

обязательно пригодятся такие летние аксессуары, как купальник, да, возможно, какая-нибудь маска для ныряния, а может быть, очки, да, для, опять же, ныряния под водой, какое-нибудь полотенце пляжное, шляпа там, ну и все такое прочее. Да, намекаю на отпуск, желаю всем отпуска, чтобы он этим летом с вами обязательно случился. И, конечно, в компании лучших хитов этой планеты, здесь на Европе Плюс, через пару минут с нами Sony Federer, D.O.D., Papi Best, Come Think About Us. Будет также диджей Marshmello и классный инди-поп-рок ребята Португала, Мэн Феникс и Леони, Калум Скотт, Stay этим утром на Европе Плюс. Впереди.

0: Bob Sinclair и Kaiza здесь на Европе Плюс этим утром. I can wait. Я желаю, чтобы этим летом 2026 у вас обязательно было запланировано какое-то событие, думая о котором, вспоминая которое, вы тут же говорили: oh, I can wait, да, не могу дождаться, поскорее бы это случилось. Если пока вы еще ничего не запланировали, делайте это, лето впереди, еще много-много времени, классно проведите это лето. И, конечно, вместе с Европа Плюс через пару минут здесь Иман Бек, Heal My Heart. Будет также 21 Pilots, Stressed Out и крутейшая тема этого лета. Это Tame Impala и солистка южнокорейского girls band Blackpink Jennie. Dracula скоро.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: композиция южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Jennie только что этим утром на радиостанции номер один в России. Ребята запрыгнули в этот музыкальный эксперимент, при этом сохранили себя и кажется, вполне претендует на первую строчку нашего чарта Еврохитов 40. Если вы тоже так думаете, делайте это, голосуйте за Tame Impala и Jennie на сайте europaplus.ru. Новые недельные итоги хит-парада узнаем завтра в пятницу от Алекса Мануйлова. Пока же у нас тоже Алекс, но Алекс Уоррен уже через пару минут. Fever Dream. Еще встретим музыкальные заметки из Башкортостана. Это Эйла, Oh My, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник. Кумир летней моды и безупречного стиля.
7: Еврохит ТОП 40.
8: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
9: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
10: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
11: Подробности на europaplus.ru.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворить.
1: Да, это, кстати, наши планы на лето: обниматься крепче, прижиматься ближе. А мод только что на Европе Плюс, намек на нас, без всяких намеков. Прямо скажу, дальше здесь будут они. Вэл, Вики, будьте вы тоже, и вместе вы сделаете лучшее утреннее шоу «Бригады У». Всем с нолями по Москве, как всегда, все произойдет. Пока же здесь Pink, Just Give Me a Reason, и через пару минут Феликс Ян и Шаус «Walk With Me».

0: Just Give Me a Reason в финале этого часа на Европе Плюс. Это бунтарка Pink. И пришли они, мои спасители, мое спасение здесь. Вы. Я вас так ждал.
1: Я искренне еще человек.
0: Я вот не убегал никогда.
2: Мои спасители.
0: Я так лето не ждал, как вас ждал. Привет.
3: Привет, привет, Макс. Все, мы забираем.
0: Спасибо.
2: Мы тебя спасаем.
3: Можешь пересаживаться на заднее сиденье и поспать немножко.
0: Окей, погнали.
3: Пока-пока. Начинаем бригаду.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Самозанятых ждут новые ограничения. Россия вошла в четверку самых технологичных стран мира. И GTA 6 выйдет на русском языке официально. Далее о подробности. Самозанятых ждут новые ограничения. С 1 октября они не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов. После превышения этого порога придется оформлять отношения с работодателем как трудовые. При этом работать на несколько компаний по-прежнему можно будет без ограничений. Соответствующее постановление приняло правительство. Следить за рабочими часами обяжут сами платформы. При превышении порога новые заказы будут заблокированы. Все это делается для защиты прав самозанятых и для противодействия уклонения работодателя от уплаты налогов. В России усилят профилактику киберпреступлений. Такой закон приняла Госдума. Поправки создадут для регионов правовую основу, чтобы лучше бороться с угрозами в интернете. Речь идет в том числе о финансовом мошенничестве, дистанционных хищениях, а также о попытках вовлечь людей в экстремистскую или террористическую деятельность. Отмечается, что материальный ущерб от киберпреступлений в стране снизился на 4%. При этом количество зарегистрированных правонарушений сократилось почти на 12%, а случаев дистанционных краж на 10%. Новые российские самолеты имеют очень хороший уровень. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Накануне глава государства осмотрел образцы новой авиационной техники. Президент особо отметил, что наша страна входит в четверку государств, которые могут создавать собственные авиационные двигатели и всю линейку военных и гражданских самолетов. Также Владимир Путин отметил, что наша промышленность смогла в короткие сроки полностью импортозаместить все компоненты в гражданской авиации. И государство вместе с авиастроителями будет сообща работать над тем, чтобы российские авиакомпании летали именно российскими самолетами. GTA 6 выйдет на русском языке. Одна из самых ожидаемых игр года получила официальный перевод на уровне интерфейса и субтитров. Такая информация найдена на официальном портале Xbox Новой Зеландии. Там уже стартовали предзаказы. Пока известно о том, что игра выйдет на консолях Microsoft и Sony. Релиз проекта на персональных компьютерах ожидается позже. Напомню, изначально новая часть GTA должна была выйти еще в 2025 году, но релиз неоднократно переносили. При этом в России игра официально продаваться не будет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 74 рубля 77 копеек. Евро сдулся 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:03 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ты знаешь?
1: Нет.
0: Какое-то, даже в какой-то мере неприлично хорошее настроение. Вот
1: да,
0: сразу? Сразу. Но иногда приходится разгоняться, да, иногда приходится набрать ход, вот как локомотив у поезда вот набрал и поехал. Угу. А тут сразу, представляешь?
1: Красота.
0: Сходу. Чувствуешь?
1: Ага, чувствую.
0: Вот, это настроение хорошее у меня. У тебя как?
1: Тоже хорошо.
0: Да?
1: Да.
0: Точно?
1: Да.
0: Нормально все?
1: Да, да, да, все
0: хорошо. После эфира вчера хорошо день прошел?
1: Да, вчера у меня была посиделка с родственниками.
0: Да ты что, принудительная или добровольная?
1: Ну, они меня принудили приехать.
0: Добровольно. Это семья. Типичные будни с семьей.
1: Да, да, да.
0: Ну и очень классно, что ты проверяла своего папу. Эрудицию. Все вопросы сейфа вспомнила, адресовала ему.
1: Вы представляете, он реально умный.
0: Правда умный.
1: Он на все отвечает. Так обидно. Пыталась его вот где-нибудь. Говорю, столица Австралии. Mm-hmm. Он такой, ты думаешь, меня можно подловить на географии? Эх, дочь.
0: Дорогой папа Вики, я знаю, что вы слушаете нас mm-hmm. только эти 6 минут сейфа. Но вдруг случайно включили. Мы гордимся вами.
1: Да.
0: Ну и гордимся всеми, кто сегодня с нами. Мы начинаем, и впереди бригада Music Awards. Бригада.

0: бригада У. Music Awards.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада У Music Awards на Европе Плюс начинается.
2: Угу.
1: Ну-ка, улыбнись. Красиво.
2: Леш,
1: не ты. Леш, не ты. Интересно, это только мы слышали или все?
2: Наверное, все.
1: Я думаю, многие прочувствовали. День улыбки сегодня. Более того, день улыбок незнакомым людям. Ты частенько, кстати, вот, бывает такое?
2: Да, бывает.
1: Бывает, вот на тебя человек смотрит, и ты вот либо, ну, два выбора у тебя, отвести
2: взгляд. Опустить глаза, да, конечно.
1: Улыбаться и начать игру. Ну, вот кто первый?
2: Но у нас, конечно, так сильно не принято.
1: Да, причем улыбаться, вот, не показывая зубы. Ну, так немножечко.
2: Нет, на сегодня день вообще хороших улыбок, не подозрительных.
1: Правда, подозрительно выглядит. Поэтому номинация сегодня «Улыбаемся и пляшем». Первый — это пицца «Улыбка».
3: Забыла улыбка, похожа на рай, аромат волос напоминал счастье.
1: А, вроде пицца сегодня «Never Green», «Every Time I See You Smile». Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: И только победителя мы послушаем в эфире полностью.

0: Ten Rings. Это Ариана Гранде в бригаде У на Европе плюс. 7.11 в Москве. Вики,
1: да.
0: Давай разбираться
1: давай.
0: С Уотсом.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его. А там?
0: Помнишь, как номинация называется?
1: Улыбка незнакомцу.
0: Улыбаемся и пляшем.
1: Ну, почти.
0: Ну, да. 64% голосов у победителя сегодня. И сегодня это группа «Пицца».
1: Слушаем.
0: Всем приятного музыкального аппетита. Была

0: Religion, это Биби Рекса и Фэтлас, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.16 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, я расскажу про новое изобретение, очень полезное. Ага. И есть экзамен в мире, который, да, мне кажется, ты бы хотел бы сдать.
0: А.
1: Ну, я бы не отказалась, я бы поучаствовала.
0: Чтобы я сдал? Ты бы не отказалась, чтобы я что-то сдал?
1: И я. Мы бы вместе пошли.
0: Хорошо, подожди.
1: Представляешь, на экзамен тебя зову, в первый раз в жизни.
0: Такие чувства смешанные, если честно. Подожди, впереди Викинюс, бригаде Уны, Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Айс Квест?
3: Айс Квест.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «Фрихаус» в составе ГКНОС. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Back, это Алок и Джесс Глин, бригаде У на Европе плюс 7:22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Вэл, вот скажи мне, а ты знал, что каждый год в Японии можно сдать экзамен на звание ниндзя?
0: Ниндзя?
1: И это серьезный экзамен, у тебя реально прям будет диплом.
0: Если бы я знал об этом в свои 14, возможно, судьба бы совершенно по-другому сложилась.
1: Возможно, уже 18-й раз подряд прошло недавно соревнование.
0: Прости, прибью, ты...
1: Ну, как
0: понимаете, почему я
1: всю
0: жизнь люблю черный цвет? Это я вот понимаю. Какая-то предрасположенность была вот. Же, а? Не воспользовался.
1: Представляешь, и в этом году приняли участие 131 человек из разных стран, то есть не только Япония, там и из Сингапура были ребята, из Китая, из Гонконга.
0: Ну, назовем их ниндзя-абитуриенты.
1: Да, назовем так. Возраст от 9 до 76.
0: Я так и знал.
1: Да, и тут несколько заданий, есть и письменное задание. Потом надо, значит, метать...
0: как я провел лето?
1: Эссе, почему классно быть ниндзя. Да. Потом метание сурикенов.
0: Это у нас
1: это
0: животных
1: вот эти
0: метают
1: вот,
0: каких-то?
1: Нет, да, звучит как животное. Нет, это вот эти бабочки металлические.
0: Звездочки!
1: Звездочки.
0: Звездочки. Мы
1: ну и бабушка, а бабочками не называли? Бабочками тоже, по-моему, называли, нет?
0: Ну, мы же знаем, в каждом регионе есть своя интерпретация звездочек
1: сурикены,
0: ниндзя.
1: Сурикены, вот этот. Ну и более того, еще оценивают костюм. Насколько по канонам у тебя костюм? Нет ли там случайно розового пояса какого-нибудь? Вот.
0: Ну да.
1: Но мне на самом
0: не,
1: деле...
0: Не, ну если ты как ниндзя решил придумать себе розовый пояс, то, конечно, шанс, что тебя заметят, велик.
1: Да. Но мне интересно, насколько, насколько круто выглядит диплом. Угу. И я прям представляю, знаешь, устраиваешься на работу, так, значит, у меня бакалавриат МГУ, потом вот здесь вот повышение квалификации, диплом ниндзя, да, вот получил в Токио в этом году.
0: Это когда очень хочешь на собеседовании понравиться. На всякий случай ниндзя впишу.
1: Стрессоустойчивый.
0: Да-да-да. Вот Вики опять на экзамен не пришла, она хоп, просто на ниндзя.
1: А я была.
0: Была, молодец. А ты, кстати, вот мальчики, я думаю, многие мечтали стать ниндзя.
1: Я бы хотела.
0: Хотела?
1: Ну, я же любила черепашек ниндзя.
0: А сейчас хотела или в детстве ты помнишь, что хотела бы стать ниндзя?
1: Ну, сейчас немножко приоритеты поменялись.
0: Другие, да?
1: Ну, чуть-чуть. А, хотя черный, конечно, стройнит.
0: Да, вот многие говорят, да, что покажите мужчину, который не думает о Древнем Риме. Ты мне покажешь человека, который не мечтает о катане.
1: Ну, кстати, я не хотела катану.
0: Да, странно, странно.
1: Ладно. Ну, ладно. Mm-hmm. Хорошо, перемещаемся дальше. Изобретена ручка, которой можно разводить огонь. Нет, разводить огонь во время похода. И это не зажигалка, как может показаться, да? Как раз-таки наоборот, продумано для тех, у кого, например, зажигалка закончилась. Или спички мокрые. Значит, сделана конструкция из авиационного алюминия. Он вообще там супер, вот этот алюминий, он прям во.
0: Классно, прям как будто бы на защите стартапа.
1: Да, внутри этой ручки есть небольшой отсек, в котором есть труд. Труд. Что такое труд? Это кусочек скрученной ватной бумаги, который легко загорается от искры. А дальше ты по конструкции делаешь, что так... Надо чиркнуть, и все. И у тебя искра и костер, если ты успеешь.
0: Один важный вопрос. Она пишет?
1: Она пишет.
0: А, все, хорошо,
1: берем. Она еще и шариковая.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:30 на Москве, гороскоп на четверг, 25 июня.
1: Умный выход из сложившегося положения находится у вас под носом.
0: Тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния.
1: Близнецы, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом.
0: Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах.
1: А львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах.
0: Девы, сегодня мы почувствуем себя очень нужными и очень важными.
1: Весы, сегодня все будет именно так, как хотелось бы вам.
0: Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет и маленьким.
1: Стрельцы, придется поступить с некоторыми принципами ради общего блага.
0: Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске.
1: Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться.
0: Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.

0: Рокстон в «Бригаде У» на Европе Плюс. Авалон Рокстон звучит как какой-то великий викинг. Да. Авалон Рокстон. Рокстар, кстати, тоже можно.
1: Да, красиво звучит.
0: Ладно. 7:34 в Москве. У нас впереди первая мысль, которую, Вики, сегодня играешь ты.
1: Да, я играю.
0: Наконец-то.
1: Мне нужен напарник, может быть, викинг. Может быть, не викинг. Может быть, просто какая-то классная девчонка.
0: То есть наличие бороды не принципиально?
1: Вообще не принципиально.
0: Хорошо, впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 7.41 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет. Меня зовут Дарья, я из Нижнего Новгорода.
2: Дашенька, привет.
0: Даша, привет, Нижний Новгород.
1: Привет, привет.
0: Даш.
1: Да.
0: Даша, ну чего там, как Нижний Новгород? У тебя хватает времени прогуляться по этой роскошной набережной, наблюдая роскошные закаты?
2: Или по улице Покровская, правильно?
0: По Покровочке, да.
1: Конечно.
0: Да?
1: Похватает.
0: Хорошо, когда последний раз ты это делала?
2: Ну, года два.
1: Ну, не два, недели две назад.
2: А, ну, недавно, это недавно, да.
0: В этом году уже, хорошо.
2: Этим летом уже хорошо.
0: Даш, ты сегодня играешь с Вики. Вики, ты уйдешь, а вернешься одним из базовых звуков, которые предоставляет лето в качестве будильника.
2: Ну,
0: такой есть список, ну, почти. До свидания. Даша, у меня для тебя несколько незаконченных фраз. По очереди буду тебя озвучивать каждую. Каждую будешь завершать первым, что приходит в голову. Логично это или нелогично, это вообще не важно. Главное, чтобы дала первая мысль была. Потом мы вернем Вики, с ней сделаем то же самое, она ничего не будет слышать. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
1: Готова.
0: Начнем. Я вам всем сейчас расскажу.
1: Какая погода у нас сегодня?
0: Какая погода, хорошо. Я вас всех сейчас...
1: Заобнимаю.
0: Заобнимаю, угу. Я вам всем напоминаю, что завтра...
1: Пятница!
0: Пятница, умница. Дальше. Я вам не...
1: Хухры-мухры.
0: Хухры-мухры, да, хорошо. Ну и последнее. Я вам всем сейчас покажу... Да-да.
1: Я вам всем сейчас покажу.
0: Но не обязательно прям первую мысль.
1: Правильно это делать.
0: Где это делать, хорошо. Молодец. Даша, можешь расслабиться. Внимание возвращается Вике.

0: Я такая, я почувствую, что козонка силочка. Но запах скошенной травы мне нравится.
1: Ну да, но это даже похоже на бензопилу было еще.
0: А, да?
1: Угу. Я и бензопил боюсь, нет?
0: Ну, кстати, я не очень люблю, когда рядом со мной кто-то с бензопилой. Неприятное ощущение. Вообще неприятное ощущение.
1: Так, Даша, молодец, давай с тобой продолжим. Вперед. Я вам всем сейчас расскажу.
0: Я вам всем сейчас расскажу, что я вчера увидела.
1: Какая погода. Я вас всех сейчас...
0: Накажу.
1: Своими объятиями. Обниму.
0: Обниму, хорошо.
1: Я вам всем напоминаю, что завтра...
0: Четверг. Ой, пятница, пятница,
1: как
0: пятница! Пятница!
1: Как
0: ну это просто я потерялась во времени. Пятница, завтра пятница.
1: Ты же на секунду замолчала, посмотрела в ноутбук, убедилась, что ты права и сказала четверг. Ну ладно, пятница, пятница, конечно, пятница. Да. Победа есть, а добьем остальное. Угу. И я вам не...
0: Не хухры-мухры.
1: Да.
0: А что еще можно сказать?
1: Не служанка. Я вам не посудомойка. Я не нанималась вам тут.
0: А, нет, я так не говорю.
1: Ну, это мы с Лехой так обычно.
0: Ну, не хухры-мухры, я тоже не говорю.
1: Да,
0: вообще, это откуда-то досталось, знаешь,
1: да,
0: из кармана.
1: Докажи теперь обратное.
0: Из корзиночки достала.
1: Ну и последнее. Я вам всем сейчас покажу...
0: Что?
1: А,

0: Малиновой Луне, это группа «Моя Мишель», бригаде «У» на Европе Плюс, 7.49 в Москве. Вики, ну часто же бывает, ну не то чтобы часто, но бывает такое в жизни, когда ты к чему-то относишься по
1: одному,
0: а потом меняешь мнение. Мы еще это называем «переобулся».
1: Ну да, бывает.
0: Мы бывшие футболисты.
1: Ну да, бывает.
0: У тебя бывает?
1: Бывает, я этого не стесняюсь, бывает.
0: Ну-ка, а в чем бывает?
1: Ну, про бывших не будем говорить, да, будем говорить. Хорошо, ну Том Круз, например.
0: Так, а что с ним?
1: Но я, если честно, к нему не очень хорошо относилась.
0: Почему?
1: Ну, у него там были поступки в жизни не очень правильные. Да, он там не очень хорошо развелся. В общем, у него там свои
0: личное,
1: убеждения.
0: Ага.
1: Да, я не очень хорошо относилась к Тому Крузу, должна признать. Угу. Но потом я увидела фотку своего деда в молодости.
0: Так.
1: И они с Томом Крузом почти одно лицо. А как я к Тому Крузу могу теперь плохо относиться? Я такой, ну он же
0: твой
1: дед. Реально не очень похож. Ты же видел фотографию, они реально похожи.
0: Видел, да, родных нужно уважать.
1: Да, дед вообще у меня красавчик. Прям Том Круз, а?
0: Ребят, расскажите и вы сегодня в саундчеке, как вы переобулись, поменяли мнение к чему-то.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Это близко? А цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7.57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываетесь о том, как переобулись, поменяли отношение к чему-либо.
2: Ага.
1: Но тут написала слушательница, что переобулась в отношении к окрошке. Раньше ела исключительно в виде салат. Вся семья есть на квасе. И тут... Ну, ты, конечно, погорячилась. Попробовала на кефире с минералкой и горчицей.
2: Вкусно, скажи.
1: Теперь только так ем и кайфую. Напомню, это цитата. Это не мое личное мнение. Только так она ест и кайфует.
2: Давай, я буду на, вот так сказать, молочной стороне.
1: Ну, будь, пожалуйста. Ну, еще одно голосовое.
3: Всем доброе утро. В студенчестве как-то раз я говорила, фу, какой он урод, да как можно быть с ним, как с ним встречаться, целоваться. По итогу я за ним замужем.
2: И как он?
1: Хорош!

0: Элли Голдинг, Бригадюн на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. В России начали сборку первых серийных двигателей для Superjet 100. Средний балл ЕГЭ у поступающих в частные и госвузы практически сравнялся, и суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата мира по футболу. Далее подробности. В России начали сборку первых серийных двигателей для Superjet 100. В пресс-службе Ростеха сообщают о том, что уже изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок. Поставка на авиазавод и установка на крыло запланирована на ближайшее время. При разработке отечественного двигателя было внедрено 17 принципиально новых технологий. Сейчас стоит задача наладить ритмичное серийное производство. Напомню, ранее сообщалось о том, что импортозамещенный Superjet может начать перевозить пассажиров уже до конца года. Россия заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов. Такое заявление на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, соответствующие меры готовы и в случае необходимости будут реализованы. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что любая страна может потерять доступ к своим деньгам, если они будут размещены в долларах, евро или в рамках западной финансовой инфраструктуры. В Рособорнадзоре рассказали, что средний балл ЕГЭ у поступающих в частные и государственные вузы практически сравнялся, значительной разницы между ними нет. Однако колоссальный разрыв наблюдается между студентами, обучающимися на бюджете и на контракте. В зависимости от предмета разница составляет в среднем от 36 до 42 баллов. Напомню, что приемная кампания в вузы стартовала 20 июня. В этом году абитуриентам выделили около 880 тысяч бюджетных мест в колледжах и техникумах и свыше 620 тысяч в вузах, причем 73% бюджетных мест досталось региональным вузам. Суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата мира по футболу. На первое место в списке наиболее вероятных победителей Мундиаля вышла сборная Аргентины. Она возглавляет рейтинг с вероятностью в 15,5%. До старта турнира главным претендентом считалась Испания, которая переместилась на третью строчку. На второй оказалась команда Франции. В пятерку фаворитов также попали Англия и Португалия. Чемпионат мира, напомню, проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а групповой этап завершится 27 июня. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 77 копеек, евро сдулся 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У, здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты, всем отличного дня!

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так.
1: Что такое?
0: Да нет, ничего, думаю, просто сколько всего нужно успеть за эти 2 часа.
1: Ну, смотри, денег у нас в сейфе немного, но приятно.
0: Взломали же вчера. Да. Единственный сейф, который рад тому, что его взломали.
1: Да.
0: Обнесли буквально-таки. Да, потом что еще? Продолжается битва, да, за домашний ночной клуб. Там и аудиосистемы, и светомузыка.
1: Тоже дорогой, хорошо.
0: Дорогой подарок. Но завтра узнаем, кому достанется.
1: Да, продолжается битва за нашу классную продукцию, за мерч.
0: Такое ощущение, что мы начали с недавних пор производить колбасы, сыры.
1: Смузи.
0: И творог.
1: Я просто думаю, что мы в ближайшее время разыграем? Вы что вы хотите разыграть?
0: Ну, я бы сырокопченую палочку с удовольствием бы разыграл бы партию с ней. Так, ну у нас, конечно же, есть то, что мы придумываем, потом мастерами этого создается, и мы это дарим вам, наш легендарный мерч. Для этого есть эвридейка, чтобы поиграть и порубиться за это все. Звонить?
1: Звонить. 7, 4, 5.
0: 6, 5.

0: А Just Mind — это Bruno Mars, Бригаде У на Европе плюс. 8.08 в Москве, пока мы ждем Эвридейку, Вики, будем путешествовать чартером Бригаду.
1: Хорошо.
0: Музыкально.
1: Куда сегодня летим?
0: Мы летим сегодня в страну, которую мы... Вот столицу страны, вот столечко нам с тобой не хватило, чтобы посмотреть. Вот столечко, 1020. Да, 1020 тысяч за поездку на такси.
1: Осло.
0: Осло, да, летим в Норвегию. Мы когда были перелетом туда, на Шпицберген, и остановились в аэропорту прямо возле... Отель прямо при аэропорте был?
1: Да.
0: И решили, ну, посмотрим вечерочком, закажем такси.
1: А потом смотрели ценник на такси и решили, ну, в принципе, в интернете посмотрим, как Осло выглядит.
0: За 25 минут поездки, почти 20 тысяч рублей. Так, летим в Норвегию, а там в чартах Hugel с треком Moving to the Sun.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Андрей.
1: Андрей.
2: Хорошо.
1: Из Владикавказа. Угу. Прекрасно, Андрей. Андрей.
2: А ты чего такой серьезный?
3: Да-да-да.
1: Андрей, скажи, можно ли тебя назвать, можно ли тебя назвать взбаумошным человеком? Ну, когда, например, о, сейчас Андрей придет в компанию, непонятно, чем вечер закончится. Вот можно тебя таким назвать?
3: Бывало такое.
2: Бывало, хорошо.
1: Все, по расплывшейся улыбочке понимаем, что дальше лучше в эту тему не копать. Но у нас есть другое предложение. Мы загадали слово из 4 букв.
2: Да.
1: Чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов и собирается загаданное слово.
2: Хорошо, попробуем.
1: Понятно все?
3: Да, да, все понятно.
1: Андрей, удачи, вперед.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, за сборную какой страны играет Неймар?
3: Неймар, Франция.
2: Франция, хорошо, записали.
1: Записали, да, запомнили. Но мы не говорим, правильно или нет пока что. Скажи, пожалуйста, как называется траектория, по которой наша планета движется вокруг Солнца? Вот так, по кругу. Вот что это?
3: Угу. Понятно.
1: Как называется? Вот как называется эта траектория? По кругу
3: Ось. Земная ось.
1: Ну, например,
2: пусть
1: да?
2: Пусть будет ось, да. А, скажи, пожалуйста, как называется главный театр Москвы? Вот он прям известный. Очень.
3: Большой.
2: Большой, хорошо.
1: Так. Ну и последнее. Как думаешь, как называется инструкция для достижения кулинарного результата? Там, значит, список продуктов, как что делать.
3: Инструкция, рецепт.
1: Рецепт. Так, что мы получили? Первый ответ ты назвал Франция, буковка F, да?
2: Потом ось у нас была.
1: Да.
2: Ось.
1: Фо, да, фо. Получается? Потом что?
2: Б, большой.
1: Фоб. Б, ну большой. И рецепт. Фобр, получается, да?
3: Фобр.
1: Ну давай так, мы скажем, что одна буква не совпадает с загаданным словом. Фобр. Вот что из этого можно заменить?
3: Фобр. Не знаю, собор.
1: Нет, так брутально мы не загадывали.
2: Ну, еще поменяй букву. Попробуй.
3: Ну, фоба.
2: Нет, нет, нет. Давай мы Ф поменяем. Ф.
3: Ф. Бобр.
2: Бобр, да. Правильный ответ был бы все-таки Бразилия. Да. Неймар с Бразилией играет.
1: Но у меня тоже правильный ответ. Орбита. Но ты сказал ось, в целом буквы совпали.
2: Угу.
1: Бобр разгадан. Андрей, дарим тебе нашу фирменную футболочку. Поздравляем.
3: Спасибо. Спасибо большое.
2: Молодец.
1: Да. Всего хорошего тебе дня и удачи твоим друзьям, так сказать. Счастливо. Пока.
2: Пока-пока.
3: Всего доброго. Спасибо.

0: Ртуть. Я Даня Дмитриенко, бригадю на Европе Плюс. 8.17 в Москве. Вики, добро пожаловать в коридор, который ведет к фактовому залу. Это значит, нам чуть пару минут еще пройти, и будет фактовый зал.
1: Зал славы?
0: Зал славы.
1: Коридор славы.
0: Коридор славы.
1: Тут все твои фотографии. О, смотри, вот это. В 13 лет с этой челкой прекрасный, с перстнем.
0: А, ты думаешь, там по бокам вот эти фотки разные? Да, да, да.
1: Я не думаю, я вижу.
0: Это фотка с предыдущим мэром. Красивый очень.
1: А, хорошо.
0: Да. Тема сегодня – села и деревни. Нашла что-нибудь?
1: Нашла. А ты?
0: Взаимно.
1: А ты нашел?
0: И я нашел. Впереди фактовый зал «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Реклама.
3: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
4: 310-04-05. 310-04-05.
5: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ООС «Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочу машину поменять, но только мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru. И в салонах 16+.
11: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
12: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
13: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
14: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
17: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
18: Собираемся, дорогая!
17: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
19: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
1: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Зейн, красиво, красиво.
1: Очень красиво, да, спасибо.
0: 8:23 в Москве. Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр, браво, сёла.
0: Браво, деревня. Спасибо, Вики. Сёла и деревни. Такая тема фактового зала. Что ты нашла?
1: Я расскажу про прикольную деревушку, где можно увидеть модель, модели, модели, модели, модели деревни.
0: Так, сейчас зачем объясню. Много раз ты повторила одно и то же слово?
1: Сейчас объясню. Это английская деревушка под названием Burton-on-Otter. Ну, прекрасный тихий уголочек в Англии. Вот все там хорошо. Но главная достопримечательность – это точная копия деревушки в масштабе 1:9. То есть в 9 раз меньше, чем настоящая.
0: Это большая копия.
1: Да, большая копия. В ней аккуратно воссозданы все дома, высажены миниатюрные такие деревья, даже крошечная река течет. Ну, в общем, все красиво.
0: Интересно.
1: Но, однако, создатели на этом не остановились. Внутри первой миниатюры они разместили вторую миниатюру.
0: То есть в рамках этого мини-города есть мини-деревня.
1: Потом они на этом тоже не остановились. Они сделали еще одну копию внутри.
0: Так.
1: И еще одну копию внутри.
0: И это лишь то, что мы могли рассмотреть.
1: Да.
0: Возможно, там петля.
1: И вот получается, что самым крошечным объектом во всей этой цепочке становится та самая модель, модели, модели, модели, модели деревни.
0: Красиво.
1: Красиво и эффектно,
0: необычно,
1: да.
0: Да, правда, эффектно. Я расскажу тебе про другую деревню. Крошечная японская деревня Нагора приобрела всемирную известность благодаря местной жительнице по имени Аяно Цукими. И тут прошу прощения, но я вынужден... выпустить кракена.
1: Там был, подожди, скрип двери?
0: Неважно, это наш саунд-дизайн уже личный. Аяна мастерит тряпичных кукол в человеческий рост и заселяет ими соседние дома, улицы, автобусные остановки и даже школу. Так она борется с одиночеством. И запустением в родном селе.
1: И отсутствием развития туризма выхода в деревушке.
0: Каждый человек, который уехал из деревни, тут же заменяется куклой. На изготовление одной куклы уходит около 3 дней. Сейчас в Нагора лишь 27 жителей и порядка 200 пугал. Ладно, ладно, ладно. На самом деле там не все так страшно, хотя выглядит довольно-таки крипово. За эти годы Янао смастерила их вдвое больше, но каждые 3 года кукол приходится заменять. Ну, потому что погодные условия, они все-таки на улице тоже расположены.
1: Ну, кстати, хорошо, потому что получается в конце вот этого 3-летнего стажа кукла попахивает, наверное, уже немножко.
0: И не только, и не только. Но, что интересно, деревня, правда, была заброшена, все уезжали из нее в поисках лучшей жизни в соседние города побольше. Но как только деревня прославилась, художницы со всей Японии начали присылать материалы для работы. Кроме того, теперь туда наведываются туристы со всего мира, ну а художница с удовольствием принимает гостей и даже делает в честь некоторых постояльцев куклы. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Идол, это Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс. 8:31 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Давайте подводить итоги.
1: Давай.
0: Набрав 67,48% сегодня победу одержала японская художница. И мой факт, спасибо. Yes! Спасибо. Mm-hmm. Так, ловушка. Как будто бы уже обо всем поговорили.
1: Ловушка?
0: Ловушка. Не-не, это не тема следующего фактового зала. Хотя, не-не-не. Куклы.
1: Куклы, давай, давай. Посмотрим, да? Куда мы выведем. А саундтрек завтра, скорее всего, тоже будет, да? Вот эти летели вам.
0: Возможно, завтра в фактовом зале будут куклы, но прямо сейчас. Гороскоп. 8:30 на Москве, гороскоп на четверг, 25 июня, Овны. Выход из сложившегося положения находится у вас под носом.
1: Тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния.
0: Близнецы, Вики, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом.
1: Хорошо, Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах.
0: Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах.
1: Девы, сегодня вы почувствуете себя очень нужными и важными.
0: Ой, спасибо. Весы, сегодня все будет именно так, как вам хотелось бы.
1: Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет и маленьким.
0: Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага.
1: Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске.
0: Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться.
1: Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.

0: это Ива Макс, Бригадю на Европе Плюс, 8:35 в Москве. У нас впереди продолжение битвы за домашний ночной клуб, в который входит крутая аудиосистема и светомузыка.
1: Уже завтра кому-то эта система достанется.
0: А уже сегодня на все экраны страны выходит фильм «Ночной бизнес» при поддержке Европы Плюс, разумеется. Если хотите поиграть и побороться за крутой подарок
1: и ворваться сразу в полуфинал, то ответьте нам на вопрос, который задаст Вэл, и ответ напишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, и не забудьте свой номер телефона и имя.
0: Да. Ну, а отборочный вопрос такой. Продолжается та самая тонкая нить. Вот мы уже выяснили, что главную роль исполнил в этом фильме Рассел Кроу.
1: Ага.
0: Также вчера выяснили, что еще один крутой мужчина там снимался, Люк Эванс. Ну, дело в том, что там снялся еще один известный мужчина.
1: А женщина там есть?
0: Там женщина есть. Поговорим о них завтра. А сегодня напишите, как его зовут. Впереди «Ночной бизнес» Бригаде У на Европе Плюс. Бригада У!
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаем.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
13: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Артекс Групп». «Эксид. Born for more». «Артекс Групп». Телефон 322-0060, улица Российская, 48П.
14: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ночной бизнес. В бригаде У.
1: 8:42 в Москве.
2: Хорошо, да?
1: Да. Все, продолжаем игру. Находясь в роликовых коньках вот этих, где два колесика спереди, два сзади, да?
2: О, как будто бы. Квады, по-моему, они называются.
1: Пусть будет так. Ночной бизнес уже сегодня выходит на все экраны страны. Фильм при поддержке Европа Плюс. Ну а мы продолжаем битву за домашний ночной клуб.
2: О, хорошо.
1: Да, у нас Сергей вчера ворвался в битву, и вот хоп, и он уже в полуфинале. Сережа, привет.
3: Доброе утро.
2: Сереж, привет. Как настроение сегодня? Ты рассказал кому-то, что играешь?
3: Да. Отличное настроение.
1: Угу. Спасибо. Сереж, знакомься. У тебя есть новая соперница. Это Галина. Галя, привет.
4: Алло, привет, доброе утро.
2: Галечка, привет. А ты какой город представляешь?
4: Липецк.
1: Галь, ну ты, конечно, вообще в материале. Как ты быстро ответила на отборочный вопрос. Кто еще из мужчин, помимо Рассела Кроу и Люка Эванса, сыграл в этом фильме?
4: Аарон Пол.
1: Да, Аарон Пол.
2: Классный актер.
1: Итак, ребята, по сюжету фильма у главного героя собственный ночной клуб, возле которого мы с вами и находимся. И по очереди сначала, Сергей, ты будешь находиться возле двери ночного клуба, и по звукам, которые будут доноситься оттуда, ты попытаешься понять, кто там выступает. Сначала будет задание тебе, потом Гале тебе. После того, как вы послушаете, кто выступает, у вас будет буквально 15 секунд, чтобы определить имя артиста. Можно ошибаться, но главное найти правильный вариант за эти 15 секунд. Mm-hmm. Кто лучше справится, тот проходит в финал.
2: Хорошо, попробуем.
1: Сергей, начинаем с тебя. Готов?
3: Готов.
1: Внимание.
2: Итак, Сереж, 15 секунд.
1: Кто думаешь? В имени этого артиста есть... Да-да-да. Планета.
2: Угу.
1: Что?
2: Что ты сказал?
1: Нет, нет.
2: Бруно Марс.
1: Бруно Марс. Человек с планетой в имени. Угу. Галя, продолжаем с тобой.
2: Вопрос тебе.
1: Либо не продолжаем.
2: А, не продолжаем.
1: Сереж.
2: Но, зачем так, Галя?
1: Смотри, с одной стороны не разгадал, а с другой стороны ноль это лучше, чем минус один. Галя нас пропала. Галя, мы обязательно пришлем детектор купюр. Сереж, ну волею судеб.
2: Ты переходишь в финал.
1: Поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: До встречи.
2: До завтра.
1: Пока.
0: Ночной бизнес. В бригаде У.

0: Fix Me, Swanky Tunes, бригаде У на Европе Плюс, 8:47 в Москве. У нас впереди саундчек.
1: Где мы рассказываем, как вы переобулись?
0: Да, поменяли отношение к чему-то, изменили мнение.
1: Вот резко, да, хоп.
0: На самом деле, я даже уважаю тех, кто легко может признаться, что думал так.
1: Но вот,
0: а потом передумал.
1: Ну, ты знаешь, на Шпицбергене, например.
0: Да.
1: Я же очень холод не люблю.
0: Не любишь.
1: Но там было так красиво,
0: угу,
1: что я как будто бы прям прониклась чуть-чуть.
0: Изменила отношение?
1: К холоду?
0: Да.
1: Ну, не совсем, но
0: давай,
1: почти.
0: Скажи, это будет
1: к снегу.
0: Легко.
1: Давай.
0: Люблю холод. Скажи, просто. Ну, хорошо. Уважаю прохладу.
1: Уважаю жизнь.
0: Когда вырасту, хочу стать полярником. Давай.
1: Я не вырасту, мы знаем.
0: Ребят, расскажите, как вы переобулись, как вы изменили отношение к чему-то.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать

сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.55 в Москве. Сегодня в саундчеке сеанс переобувания. Вы рассказываете, как вы изменили отношение к чему-либо.
2: Угу.
1: Давайте слушать.
2: Давай.
3: Доброе утро. Я изменил свое мнение к одному продукту. Это сыр. В детстве мама мне его подкладывала, какие-то салатики, какие-то бутербродики, пыталась по-всякому меня приучить к этому продукту. Я находил, мне аж было плохо от этого, но это было до определенного возраста. Чуть стал старше, теперь меня не нужно уговаривать, поэтому вот такая трансформация произошла. Всего хорошего дня.
1: Спасибо, спасибо.
2: Хорошо.
1: Теперь сам себе подкидываю. Ой, что это у нас?
2: Так приятно, кто-то заботится.
1: Какая милая головочка. Так, еще продукты.
4: Привет, бригаду. Базилик, кинза, оливки и маслины. Вот где я переобулась от ненависти к дикой любви.
2: Понимаем.
1: Классический набор
2: осуждаем.
1: Взрослого человека. А, кстати, кинза? Или
2: кинза?
1: Кинза.
2: Ну, вроде.
1: А ты как, кстати? Скин, Зой.
2: Я хорошо, а ты?
1: Хорошо. Ну,
2: вот раньше не любила, а сейчас люблю.
1: Давай так, приду в дом, чтобы не обижать хозяина, съем. Но сам пока не заказываю.
2: Интересно, потому что не можешь отличить с петрушкой?
1: Ну, там вообще сложности, да. Дальше.
5: Доброе утро, бригада У, доброе утро, страна. Я когда была чуть-чуть помоложе, я все время думала, а что сложного в материнстве? Ну, ребенок, ну окей, вот игрушки, вот еда, поел, поспал, поиграл. И это было до тех пор, пока я не родила. Девочки, простите меня, вы все герои. А кто рожает 2, 3, 4, 5, вы кто вообще? Вы с какой планеты? Вы просто киборги. Угу. Я переобулась.
1: Да, да, да, да.
2: Понимаем.
1: Девчонки, вы правда героини. Ну и финальная.
6: Европа Плюс, доброе утро. Когда была ребенком и по выходным приезжала на дачу вместе с бабушкой, мне всегда хотелось, чтобы на даче был только газон, где можно было лежать и загорать. Сейчас же, когда стала взрослой и сама живу за городом, понимаю, как же мне хочется посадить много картошки, помидоров и огурцов.
1: Я недавно был у очень состоятельного знакомого.
2: Угу.
1: Но я понял, что он состоятельный, когда он показал купленную банку земляники. Да,
2: она
1: очень дорогая. Да, и у него роскошный участок, весь в газоне. Я говорю, Сереж, это что за дела вообще?
2: Угу. А где картошечка?
1: Где пропадает такой участок? Ты ради этого уехал за город? В общем, поругались, больше не общались.
2: Угу.

0: me be the second voice бригадю на Европе плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Минцифры внесло ресурсы для дистанционного голосования в белые списки. В Ростове начались мероприятия, посвященные Дню молодежи, и четверть россиян считают искусственный интеллект бесполезным для своих задач. Подробности далее. Информационные ресурсы для дистанционного электронного голосования внесли в белые списки, сообщила Минцифры. Таким образом, воспользоваться ими можно будет даже при отключении мобильной связи. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября. В Донской столице начались мероприятия, посвященные Дню молодежи. Праздник будет отмечаться в эту субботу во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По ее информации, центральной площадкой проведения праздника стал Центр «Дом молодой». В рамках первого мероприятия Центр беспилотных систем «Фортуна» совместно с Ростов-Патриот-центром организовал тематическую площадку, посвященную беспилотным летательным аппаратам. Каждый желающий мог попрактиковаться на интерактивных симуляторах. Выставку посетил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и отметил вклад донской молодежи в развитие края. Ростовская УФА совместно с цифровыми платформами противодействует спекулятивной перепродаже топлива. Так, один из крупных сайтов скрыл объявление о продаже бензина, а две другие площадки полностью запретили торговлю топливом. Теперь такие предложения отклоняют еще на этапе модерации. Федеральная антимонопольная служба контролирует обоснованность цен на нефтепродукты по всей стране. При обнаружении нарушений ведомство принимает меры. Аналитики провели исследование, посвященное отношению россиян к искусственному интеллекту. Выяснилось, что за год доля абсолютных скептиков, отрицающих возможность применения искусственного интеллекта в своей работе, выросла на 6% пункта. Если в прошлом году 18% считали, что нейросети не справятся ни с одной из их задач, то теперь этот показатель достиг 24%. Мужчины оказались более оптимистичными. Они полагают, что треть их обязанностей подлежит автоматизации, тогда как женщины дают лишь 26%. Значительно умерили свои ожидания относительно возможностей современных технологий пиар-менеджеры и бухгалтеры. В конце выпуска о курсе валюты и о погоде на сегодня. Доллар 74 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 18 копеек. В Ростове 25, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе переменная облачность, небольшие осадки до плюс 27.
5: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
6: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучше. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Всем прекрасного времяпрепровождения. Чем вы сейчас не занимались, мы за вас рады.
1: А, кстати, вот интересно, чем вы занимаетесь? Вот да. Вполне возможно, кто-то сейчас занимается оригами.
0: Может быть.
1: Ну вот чисто теоретически это же возможно? Возможно. Кто-то делает поделку за ребенка в сад.
0: Возможно.
1: Причем и старается рисовать не очень хорошо, чтобы никто не заметил подмены.
0: Ну, как показывает практика, сильно стараться не надо. Не очень хорошо. Среднестатистическое, оно, как правило, такое. Или кто-то вот сейчас решил набраться сил и зайти в кабинет к начальству, чтобы попросить повышение.
1: Возможно. А возможно, кто-то лежал на диване и такой, все, надо начинать новую жизнь. Открываю, значит, сайт с объявлениями, ищу работу.
0: Да. Или, возможно, кто-то лежал на диване, решил начать новую жизнь и продолжил.
1: Перевернулся.
0: Сменил бок. Ребята, всем привет. Всем желаем чудесного дня. Очень рады, что мы вместе с вами, одной командой.
1: Но если вдруг вы занимаетесь оригами, скиньте фотку. Что получилось?
0: Да с дивана тоже фотки.
1: Тоже вариант.
0: Фотки начали, да, присылайте все. Но в первую очередь, раз уж мы команда, нам нужны капитаны команды.
1: Точно, сегодня же тимбилдинг. Так, мне нужна невероятная девушка-капитан. Угу. Умная, веселая, активная, быстро реагирующая на все вокруг.
0: Да. Если ты Серега, например, да? Угу. Или Валерка, быть может, Миша, Ваня, Стас, Гена, Аристарх.
1: Так много капитанов у тебя будет.
0: Александр, Евгений. Да, ну вот, короче, любое мужское имя подходит.
1: Угу. Хорошо.
0: Пишите свои заявки, как вас зовут и кому в команду ходите. Девчонки,
1: и номер крики, телефона, да.
0: Парни, ко мне. Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг бригаде У на Европе+.

0: Алан Уокер в бригаде У на Европе Плюс. 9 часов 8 минут в Москве. Да, мы находимся в ожидании тимбилдинга. Mm-hmm. Мы пока что тут выбираем капитанов. Но прежде давайте послушаем трек, который снова стал хитом.
1: Давай, что сегодня? Нужно ли что-то снимать под него?
0: А под него не то, что нужно. Под него снимают. Как правило, люди из отпуска, которые как бы высвобождают себя от работы.
1: Как интересно.
0: Да. Ну, там трек еще так называется. Intoxicated. Послушаем, это Мартин Солвейг.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Тимбилдинг в бригаде У. 9 часов 11 минут в Москве. Тимбилдинг бригаде У на Европе Плюс начинается. Вики, ты не представляешь. Вот у нас финальный тимбилдинг сезона.
1: Ага.
0: А знаешь, какой результат по итогам пока что? 6 ничьих, 10 побед у девчонок и 10 у парней. У нас пока что абсолютная ничья везде во всем.
1: Так, ну нам нельзя, получается, испортить статистику.
0: Ну, вам нельзя. Нам можно.
1: Ты хочешь, чтобы я ушла в обиде?
0: Не-не-не, этого я не хочу. Просто хочу победить. Я хочу представить твоего капитана. Это Валя.
1: Валечка!
0: Привет, Валь.
2: Привет.
0: Привет. Валь, ты откуда?
2: Ой, пропали. Я из Красноярска.
1: Красноярска. Валь, но ты понимаешь, да, на тебе большая ответственность. Но на мне тоже. Я буду помогать, но ты как капитан должна озвучить правильный вариант.
0: Хорошая начала, да, Валя?
2: Постараюсь.
1: Да, давай.
0: Валя написала: хочу в команду к Вике, люблю квизы и еще больше люблю выигрывать. Интересно, что ты разделила эти мысли, да, люблю квизы, ну и выигрывать тоже.
1: Почему? Это все одна мысль.
0: Хорошо.
1: Конечно.
0: Девчонки, удачи. Знакомьтесь, в моей команде Евгений. Жень, привет.
3: Привет, привет, Вэл, привет, Вики, Европа Плюс.
1: Привет, Жень.
3: И Валентине тоже привет.
0: Жень, ты откуда?
3: Я из Уссурийска.
0: Уссурийск.
1: Хорошо.
0: Женя написал: хочу в команду к Вэлу, покажем нашим девчонкам, где раки зимуют. И вот по фразе «где раки зимуют» я понял, что Женя, скорее всего, умудренный опытом человек. Это должно нам помочь. Ребята, правила такие. Жень, сначала ты можешь расслабиться, я буду зачитывать вопрос девчонкам.
1: Валя, мы накидываем много вариантов, чтобы был правильный.
0: У вас есть 30 секунд, чтобы определиться с правильным ответом. Можно ошибаться, и даже если правильный ответ озвучит Вики, я скажу, что ответ был, но главное, чтобы ты его озвучила. Понятно все?
2: Да, понятно.
0: Девчонки, удачи. Внимание.
1: Давай.
0: Изобрели это в Древнем Египте, чтобы порадовать богиню Исиду. Очень долго это было признаком роскоши или сопровождало важные события. Свадьбы, именины, большие ярмарки. В Германии в средние века этим можно было расплачиваться за налоги. Почти в каждой стране это есть. Но рецепты и формы различаются. Где-то это в форме животных, где-то прямоугольное, где-то круглое. У этого есть свой праздник, даже свои музеи. Его занесли в Книгу рекордов и даже отправляли в космос. Что это?
1: Валя, варианты есть?
2: Может, герб какой-нибудь?
0: Герб? Нет.
1: Нет? А это мебель?
0: Нет.
1: А это расческа?
0: Нет. Пропустили очень важную часть, где есть слово «рецепт».
1: Книга?
0: Нет.
1: Поваренная? Нет.
0: Нет.
1: Сковородка?
0: Нет, это было на свадьбах, на именинах, на праздниках. Что, пирожок? Нет, но очень близко.
1: Торт?
0: Нет, близко.
1: Кулебяка?
0: Ближе к пирожку.
2: Пирог.
0: Да, еще это очень связано с нашим продюсером Серегой.
1: Круассан?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Нет, это...
1: Сырник? Сырники?
0: Пряник. Ну, вы были очень близки, девчонки. Это было сложно. Особенно учитывая то, с чего начали. Герб. Вы подошли очень близко. Так, хорошо, Женя, сейчас...
1: Ну ладно.
0: Наша очередь.
1: А круассан и пряник не похожи.
0: Ну, почти.
1: Ну ладно.
0: Вики, ждем вопрос.
1: С греческого это слово переводится как «блестящий». Каждый кусок этого имеет неповторимый узор, как отпечатки пальцев человека. Да и свет он рассеивает, как человеческая кожа. Самый знаменитый происходит из Италии, он белый. В Индии он зеленый, в Испании черный или розовый. Он окружает нас везде, в старинных зданиях, в роскошных интерьерах, в музеях, в зубной пасте и даже в метро.
0: Бриллиант?
1: Ну, правильно.
0: Это камень какой-то?
1: Ну, возможно,
0: минерал,
1: да.
0: Минерал.
1: Ну, типа, да.
3: Вообще, оливки или маслины?
1: Нет, Вэл ближе. Хотя мне нравится.
0: Стекло?
1: Нет.
0: Кальций, фосфор?
1: Нет.
0: Это вот стекляшки разноцветные, вот в храмах такие красивые, мозаички.
1: Нет. Мозаика. Развивай. В метро.
3: Кирпич какой-то?
1: Ну, еще, давайте, развивайте.
0: Плитка.
1: Ну, вот еще.
0: Плиточка. Мозаичная. А? Что, Жень?
3: Мозаика.
1: Мрамор.
0: Мрамор.
1: Могли найти.
0: Слушайте, но давайте так, да? Боевая ничья, 0-0, никто не справился. Но зато по итогу сезона у нас все равно абсолютная ничья.
1: Ура.
0: 10 побед у парней по итогам, 10 побед у девчонок и 7 ничьих. Это тоже нужно отметить. Давайте и Вале, и Жене по футболке подарим.
1: Давай.
0: По футболке каждому.
1: Так, девчонки, а мы,
2: спасибо,
1: значит,
2: большое.
1: За время отпуска... Читаем много литературы и квизов.
0: Парни, мы просто, как всегда, надеемся на лучшее. Ребята, хорошего дня, счастливо. Пока.
1: Пока.
2: пока.
3: Пока-пока.
4: Тимбилдинг.

0: Шаде, это Баинди, Ахчо и Мод, Бригадюна, Европе Плюс, 9.19 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты нам расскажешь?
1: Ты знаешь, в период, когда ты смотришь какой-то видос, и почти везде ИИ, найти и видео, что? Где... настоящее что-то. Так радостно всегда.
0: Да, Вики не понаслышке знает.
1: Да, я всегда путаю, если честно. Вот в этот раз я тоже перепутала, но в обратную сторону. Расскажу.
0: Ага, подождем. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да! У вас?
4: Европа Плюс?
3: Да!
4: Ice Quest?
3: Ice Quest!
4: Прикольно!
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
13: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
14: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
16: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
17: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
19: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточный. Точно.
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Беседа, рекап и София and the Giants, бригаде У на Европе Плюс. 9.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Ну, это буквально вчера. Я рассказывала про новый сезон, третий, сериала «Дома дракона».
0: Да, да?
1: Да. Мы с нашим звукорежем Лехой решили оставить на десерте, так сказать, на выходные. Ага. Выходные все это посмотреть, все да. рассказать вам потом. А сегодня я увидела потрясающее видео из Лондона. Угу. В общем, HBO запустил там над Тауэром настоящего дракона.
0: Так.
1: Со стороны тебе может показаться, что это искусственный интеллект. Ну, потому что прям нейросетка как будто нарисована. Но
0: продолжай.
1: Нет, это летательный аппарат.
0: Ага.
1: У которого 23 подвижные детальки.
0: Угу.
1: И нет огня, к сожалению. Ну или к счастью.
0: А, без огня.
1: Но выглядит очень круто. Если вы на меня подписаны где-нибудь, угу. то посмотрите.
0: Но это тогда не дракон, динозавр.
1: Нет, дракон.
0: Дракон?
1: Дракон. Посмотри видео, это прям, это выглядит невероятно круто. Я бы, наверное, испугалась, если бы он у нас летал тут.
0: Но огня-то нет. Динозавр?
1: Да это не динозавр.
0: Но интересно.
1: Это дракон.
0: Интересно.
1: Посмотри,
0: это все в рамках рекламной кампании.
1: Да.
0: Молодцы.
1: Интересно, сколько он будет летать. Наверное, уже полетал и все, да?
0: Угу.
1: Жалко. Так, пицца с ананасами, помните?
0: Ну, как ее забыть?
1: Я, кстати, нашла человека, который ее любит.
0: Не, есть такие.
1: Да. Но неважно.
0: Подожди, а ты нашла этого человека в нашем коллективе?
1: Ну, вы знаете этого человечка.
0: Игра началась.
1: Моя подружка Настя, которая фотограф.
0: Да ты что?
1: Да. Вот, если вдруг рядом с вами есть какой-то итальянец, закройте ему уши, потому что тут пошли еще дальше.
0: Угу.
1: В Краснодаре стали делать пиццу с окрошкой.
0: Окрошка.
1: Значит, тесто для пиццы. Леша, тебе плохо? Тесто для пиццы делается на квасе. Но пока все нормально.
0: Ну, пока нормально.
1: Сверху набрасывается все, что должно быть в окрошке.
0: Набрасывается. Голодный люд. Набрасывается.
1: Ну, что там, колбаса? Ну, что там вот это?
0: Ну, вот это все. Огурчики. Огурчики? Огурчики?
1: Все, ну все, что положено. А соус делается на основе кефира. Такой кефир горчичный. Ну, правда. Ну, знаешь, ну, кому это нравится. И пицца, и окрошка. Решили совместить.
0: Это да, возможно, топ неожиданных концовок.
1: Возможно, тренд не пойдет.
0: Соус на кефире.
1: С горчицей.
0: Тесто на квасе.
1: Угу.
0: Сложные времена. Интересные.
1: Да, да. Кстати, ребята из Краснодара, кто пробовал, напишите, как это.
0: Это очень амбициозный стартап. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе Плюс. I went deaf on the bitch.

0: пришло время гороскопа на четверг, 25 июня.
1: Омны. Выход из сложившегося положения находится у вас под носом.
0: Тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния.
1: Близнецы, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом.
0: Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах.
1: Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах.
0: Девы, сегодня мы почувствуем себя очень нужными и очень важными.
1: А, весы, сегодня все будет именно так, как вы хотите.
0: Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет и маленьким.
1: Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага.
0: Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске.
1: Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вы не хотите находиться.
0: Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен в бригаде У на Европе Плюс. 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором уже 30... Простите, нолик лишний. Просто 3. 3000 рублей наша стартовая сумма, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Угу. Просто нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Вики.
1: Да.
0: Ты же любишь путешествия.
1: Обожаю.
0: Я поздравляю тебя.
1: С чем?
0: Сегодня день моряка. Ну, так или иначе.
1: Я тут еще моряк.
0: Я бы сказал, морячек. Так, день лимонада. Какой любимый у тебя?
1: Какой-нибудь с маракуйей. Или с малиной. А если вместе, то вообще супер.
0: Хорошо звучит.
1: А у тебя?
0: Все то же самое. Какой нальют, я такой.
1: Такой пью.
0: Такой пью.
1: Холодненький.
0: Вот, точно. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
4: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
9: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
14: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Самокаты от 3 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Ищи магазин в своем городе.
6: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Артекс Групп». «Эксид. Born for more». «Артекс Групп». Телефон 322-0060, улица Российская, 48П.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве. Сей «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, это я.
3: Привет. Лена. Привет, Лен.
1: Привет, Лена. Лен, ты откуда?
2: Астрахань.
1: Астрахань. Лен, ну прям с самого начала ощущение, как будто бы мы уже давно знакомы. Это так?
2: Ну, очень давно я вам звоню, мы заочно знакомы, очень давно.
1: Это чувствуется?
2: И слушаю вас очень давно.
1: А, это Здорово. Приятно. Леночка, у нас сегодня в сейфе стартовая сумма 3000 рублей, но это еще не все. Можно выиграть дополнительно 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто правильно ответить на вопрос бонуса.
2: Будем стараться.
3: Надо выбрать вопрос.
2: Правила все знаю.
1: Все, хорошо, Лен, давай для начала выберем вопрос, который будет с бонусом. Первый, второй или третий?
2: Первый.
1: Первый. Начинаем с бонуса. Лена, удачи. Вперед.
4: Первая цифра.
3: Лен, ну смотри, ну если правильно ответишь на этот вопрос, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Mm-hmm. Итак, сегодня у нас день учителя в Гватемале. Перемещаемся в Гватемалу, представляем учителя школьного.
1: Да.
3: Вот скажи, пожалуйста, на каком языке он преподает? Какой там официальный язык? Испанский, португальский, гватемальский.
2: Португальский пусть будет.
3: Пусть будет португальский. Второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Лена, сегодня отмечается День моряка. Есть у тебя знакомые моряки?
2: Ну да, есть. У нас Астрахань портовый город.
1: Вот, обязательно поздравь всех знакомых. Сегодня большой и хороший праздник. Мы поговорим про одного мультгероя, который является моряком. Это можно понять из его имени. Моряк Папай. Смотрела хоть раз мультик с ним
2: как?
1: В главной роли?
2: Еще раз как?
1: Моряк Папай.
2: Что-то не знаю. Я думал, капитан Врунгель.
1: Тоже хороший вариант. Но просто мои варианты ответа не подойдут Врунгелю, но подойдут моряку Папаю. Он, значит, по сюжету мультика в каждой серии что-то ел и от этого становился невозможно сильным.
3: На ПП сидел, получается,
1: а
3: да?
1: Это абсолютное ПП. Что ел моряк Папай? Брокколи, шпинат или брюссельскую капусту?
2: Ага. Давайте будет шпинат.
1: Шпинат. Второй вариант. Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну и сегодня день рождения Антонио Гауди. Он же Антонио Пласид Гильем Гауди Корнет. Угу. Прекраснейший испанский, даже каталонский, можно сказать, архитектор, который подарил нам Саграду Фамилию. Наверняка ты слышала про Саграду Фамилию. Ее недавно достроили.
1: Да.
3: В Барселоне. И это, между прочим, стало самым высоким храмом в мире.
1: Ох ты как.
3: Потрясающее сооружение, 172 метра в высоту. И настолько высокий храм, что он даже выше, чем что? Статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Эйфелева башня или Лахта-центр?
2: Третий что?
3: Лахта-центр в Петербурге.
1: Башня такая.
3: Красивая высотка такая.
2: Башня.
3: Угу.
2: Так, давайте третья будет.
3: Выше, чем Лахта-центр. Принято.
1: Итак, Лена из Астрахани подобрала такой код от сейфа. 2, 2, 3. Внимание!

0: не сможем.
1: Так. Лен, если честно, мне даже самому интересно узнать, в чем тут дело.
2: Леночка, ну ты сказала, что церковь Саграда Фамилия выше, чем Лахта-центр.
1: Ага.
2: Но Лахта-центр невозможно обогнать. Это же самый высокий небоскреб в Европе.
1: Да ты что?
2: Да, правильный вариант был статуя Христа в Рио, она всего 38 метров.
1: А, это потому что она...
2: Высоко стоит, кажется, больше,
1: и
2: да.
1: И так на горе. Ага. Угу. Лен, у меня все верно. Вот вроде про моряка Папайя ты говоришь, что ничего не знала? А то, что он любит есть, знаешь, шпинат, мне правильно.
2: Ну и тот самый вопрос бонусом, вопрос был такой, какой официальный язык в Гватемале, и правильный ответ – испанский.
3: Понятно, так, ну ничего.

0: California Nights — это Tokyo Hotel, бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди сундучок, в котором мы все рассказываем истории с переобуванием, когда мы изменили какое-то отношение к чему-то. Но у меня в самом начале моей работы в бригаде У случилось переобувание. Ну, когда мне только предлагали и не говорили, что куда меня собеседовать, ага. я же вечерняя пташка, я же ненавижу утро.
1: И работать в команде.
0: Да, у меня же вообще это все чуждо для меня было. Но переобувался я с удовольствием, могу сказать. Утро обожаю, как и вас, мои коллеги.
1: Мы надеемся.
0: Так
1: мы
0: есть,
1: надеемся.
0: Это не ирония, правда. Да честно.
1: Да ладно.
0: Ну, ладно. Ну, присылайте вы свои варианты в виде голосовых.
1: На наш сайт, да, europlus.ru, там есть специальное окошко.
0: Отправить сообщение, либо отправить голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды.

0: Ума, Голландия, Демикс, Фила, Габба с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Уже в кино. Рассел Кроу.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере
4: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
1: «Ночной бизнес».
5: Категория 18+.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
11: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Тогда это моя Мишель Бригадю на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы слушаем историю о том, как вы переобулись.
1: Давай. Check, check. One, two, three,
2: check. Саундчек. Бригаде У.
0: И это нормально. Иногда нужно менять мнение.
1: И обувь.
0: Вот, например.
3: Привет, ребятушки. А я переобулась в отношении электромобилей. Я раньше считала, что электромобиль, в общем, что это супермедленная какая-то тачка, которая не способна разгоняться вообще. Ну что это, какая-то игрушка? Надо там дизельная, бензиновая, чтобы двигатель был, все это не на батарейках, в общем. Но побывав в Китае, я переобулась настолько, что я готова купить сейчас себе электромобиль. Так точно.
0: Ну, правда, интересно. Это, ну, это правда интересно.
1: Да, мне нравятся электромобили.
0: Да, да, да.
1: Ну, я с другой стороны, не водитель, я не могу оценить.
0: Ну, да, согласен, это другая сторона. Следующее сообщение и финальное на сегодня.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, Бригада У. А каждый раз, когда фактов зал, я все время думаю, все, голосую за Вики, женская солидарность. Но иногда переобуваюсь, когда факт было, бывает лучше.
0: Ну, интересное завершение. Довольно-таки приятное, не правда ли?
1: Ну, так.

0: Бил. Бенаси Брос, Бригаде У на Европе Плюс. Бенаси, да брось ты. Нормально все.
1: Ну ладно, до завтра.
0: Все, четверг же, хороший день, да. Ребят, желаем вам чудесного дня, хорошего настроения.
1: Помните, что завтра пятница.
0: И оставайтесь на Европе Плюс. До завтра, до пятницы. Меня зовут Вэл.
1: Меня Вики.
0: Бригаде У Европа Плюс. Счастливо. Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столица. 10:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Привет, Тимур, доброе утро всем. Новый российский самолет совершил свой первый полет. Американские власти озаботились имиджем доллара, и организаторы лотереи ищут счастливого обладателя миллиарда рублей. Далее о подробности. Новый российский самолет совершил свой первый полет. В Ростехе сообщают о том, что на Иркутском авиационном заводе первый вылет совершил учебно-боевой самолет Як-130М. Полет продолжался около часа и прошел без нареканий. Машину пилотировали летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Отмечается, что полетное задание было выполнено полностью. Новый самолет, по информации Ростеха, сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика. Глава Минфина США Скотт Бессент допустил возможность возвращения России к расчетам в долларах США после завершения конфликта на Украине. По мнению министра, все хотят быть в долларовой системе. Он также анонсировал планы по возвращению в нее Ирана и Венесуэлы. Бессент добавил, что стратегической целью Вашингтона является укрепление глобального доминирования американской валюты. Напомню, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не проводила политику дедолларизации, поскольку она не отказывалась от расчетов в долларах. Ей в них отказали. В частности, это отключение крупнейших российских банков от системы SWIFT и запрет любым финансовым учреждениям мира проводить долларовые транзакции с участием подсанкционных лиц. Еще пара слов про финансы. В России запретят рекламу криптовалют. Компании, работающие на этом рынке, смогут говорить о себе, но рекламировать свою сферу деятельности им будет запрещено. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С 1 июля правительство переводит оборот криптовалюты в режим, близкий к рынку ценных бумаг, с лицензированными посредниками, идентификацией клиента и регулярной отчетностью. Тем временем в Великобритании организаторы национальной лотереи разыскивают неизвестного счастливчика, который выиграл 12 миллионов фунтов стерлингов. Это больше 1 миллиарда рублей. Билет был продан 6 июня в Южном Уэльсе, однако обладатель до сих пор не нашелся. Старший советник по выигрышам призвал всех игроков проверить билеты, отметив, что обладателем выигрыша может оказаться не только местный житель, но и приезжий, который купил билет и забыл о нем. У счастливчика для того, чтобы получить деньги, есть время до 3 декабря. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 77 копеек. Евро сдулся 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Доплыли мы до 25 июня, это четверг, вот до конца лета, сколько, 68 дней или 67. Короче, заплыв нормальный, все как обычно, на пляже не были, на даче тоже, тем более не загорали, вот, ну и по традиции будем 1 сентября переживать, как мы классно профукали это лето. Да, ребята, база. Вот, ну и давайте психологически как-то к этому моменту подготовимся, чтобы себя потом не терзать сильно. Вот, но единственное удовольствие, в котором нельзя себе отказывать здесь и сейчас, этим летом, музыка. Музыка и суперхиты на Европе Плюс. Значит, скоро поставлю вам хит года «Феникс» от Beer Wolf. В Москве 10:20, я Тимур Бодров. Всем приветики!
1: Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках вместе браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростков. Подростковой зависимости 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
15: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
19: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
20: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
22: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Медуза и трек о том моменте, когда ночь на исходе, ты в ритме танца, а в голове мысль «Не хочу домой». Don't wanna go home. Бывало такое, ребята? Конечно, бывало. И есть идеальный план спасения для тех, кто не желает, чтобы клубная магия заканчивалась. Ваше спасение — это топ-клаб-чарт. Топ-клаб-чарт — главный дэнс-чарт страны, в котором для тебя бесконечный поток чистейшей электронной годноты. Свежие релизы, мощные бенгеры, и слушать шоу удобно в любое время дня и ночи в виде подкаста. Да, топ-клаб-чарт есть на многих площадках и, конечно, на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают в плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
14: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
17: Больше хитов. Больше музыки.

0: И вот какими хитами Тимур Бодров порадует тебя в предстоящую 30-минутку на Европе Плюс. Будет мистер Know It All. Мистер Know It All Тедди Свимса. Подтянутся сахарные бабы. Sugar Babes, Sugar Babes. Романтики добавит мод. Короче, полчаса хитов в режиме нон-стоп. Все как ты любишь на Европе Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой
4: уикенд! Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно, чультечка, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
17: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
18: Бабки, живо!
19: Я не из тех, кого грабят.
17: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
20: Категория 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.

0: Артист, в голос которого я влюбился буквально с первого раза, с первого прослушивания. Когда я услышал Тедди Суимса впервые? Наверное, лет 6 тому назад, когда он еще выкладывал каверы в Ютубе. Вот, особенно мне с тех времен нравится его версия песни «You're Still The One». Это что-то невероятное, это просто чистый кайф и оргазм. Кончитас. Погуглите в Яндексе, короче, «You're Still The One», Тедди Суимс. А только что на Европе Плюс новая работа артиста, сингл «Mr. Know It All». Так, 11.19, точное московское. Далее сменим звучание, добавлю электропопа, дарк вейва. В общем, поставлю «I Like The Way You Kiss Me» от Артемаса.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе «Мейсос» и «My Life is a Disco». «Sunglasses at Night» версии «Резон». А еще «Moving to the Sun» от «Южеля».
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Давай договоримся. Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
8: Семейный экшен, спортивная драма «Малыш-каратист».
9: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
8: Возрастное ограничение 12+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь. Рядом.
11: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: я парень религиозный, не очень? Не очень. Вот, но к этому течению Биби Рекса готов примкнуть. New Religion. Да, чистый культ ночного драйва, свободы и безумной любви. Вместо проповедей взрывные биты, а главный грех — это скука, серость и попытки сдерживать эмоции и желание танцевать. Вот, поэтому, ребята, девчата, танцуйте прямо на рабочем месте. Мы с саундтреком поможем всегда. Скоро поп-фанк Джастина Тимберлейка и его «Can't Stop the Feeling».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь. Рядом.
9: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: будет роскошная Dua Lipa. А еще модные ребята Haven и Caitlyn Aragon. Вот так вот, 30 минут музыкальных наслаждений в режиме нон-стоп. Далее на радиостанции номер один в России.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Чтобы закрыть рот при фотографии.
5: Ну, то есть, суть была в том, чтобы увидеть красоту природы и законнектиться с человеком, которого ты совсем не знаешь, и вы вдвоем фоткаете. И вот я соединилась с одним мальчиком, и мы с ним фотали в тишине.
4: Соединилась.
5: Ну, и в пару, я имею в виду.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Без комиссий.
6: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: уж куда мы только не готовы отправиться в поисках любимки, даже на Луну малиновую. Вот, есть, правда, нюансы. Добираться до Луны, ну, долговато, 3 дня на одно свидание потратишь. Во-вторых, как целоваться в скафандре? Хотя, если это твой человечек, хоть и инопланетный, то мы, я думаю, придумаем, как решить проблемку. Тему полетов и любви продолжим далее с Билли Айлиш. Скоро ее «Birds of a Feather». А с вами сейчас я, Тимур Бодров. Всем приветики.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. В Краснодаре стали делать пиццу с окрошкой. Тесто для пиццы. Леш, тебе плохо? Тесто для пиццы делается на квасе. А соус делается на основе кефира. Такой кефир горчичный.
2: Соус на кефире, тесто на квасе. Сложные времена.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
4: Реклама.
5: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
6: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
7: У нас в Ростове-на-Дону?
6: Да.
7: У вас? Европа Плюс?
6: Да.
7: Ice Quest?
6: Ice Quest.
7: Прикольно!
6: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
8: С 4 мая по 28 августа.
9: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Партнер проекта «Здоровые продукты».
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
15: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
17: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
19: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
20: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный. Идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская 118». «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
21: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: И если бы я оставлял летний плейлист для пляжных вечеринок, для дачных опен-эйров, для путешествий за город, то этот трек, отзвучавший, был бы в нем 100%. Jamaican Bam Bam от Ужели и Солто, по-моему, идеально для летних приключений. Ну и вообще, много классной музыки для вечеринок есть на нашем сайте. Там специальный поток, он так и называется, Европа Плюс Пати. Включайте, когда хочется праздника, хочется танцевать, хочется веселья. И слушать все это можно бесплатно, без ограничений. Европаплюс.ру.
1: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас переменная облачность и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
7: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
7: Застройщик ОСЗ «Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
12: Мы готовы!
11: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Spike – пример того, что выдержка, терпение – важная суперспособность и в жизни, и в индустрии музыкальной. Если что, песня, отзвучавшей Baby Doll, потребовалось 8 лет, чтобы добраться до вершин мировых чартов. Вот, короче, делаем вывод – истинное искусство не имеет срока годности. Ну и давайте доверять таймингу вселенной, а? Кстати, продолжая тему лучших песен, спросим у нашего гуру, что там с хитами.
1: Дебют недели Маршмелло, Португал The Man, Phoenix. Лучший взлет Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один The Second Voice, Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть.

0: доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Уже в кино. Рассел Кроу.
10: Бабки, живо!
11: Я не из тех, кого грабят.
9: В дерзком комедийном триллере
12: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
9: «Ночной бизнес».
13: Категория 18+.
14: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
15: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хорошее лето. Мы сидим у монитора где-то. Ну ничего, ничего. Уверен, отпуск не за горами или, по крайней мере, выходные, да? Вот, сегодня пятница. И сейчас станем ближе на чуть-чуть к выходным, к отдыху. Телепортируемся в час новый.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа, Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Мария. Маша, привет.
4: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем. В России предложили ввести семейный отпуск для школьников. Ростовская область укрепляет связи с Беларусью. И россияне рассказали, умеют ли отличать нейроконтент от человеческого. Подробности далее. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск сроком до 5 учебных дней в год. Сейчас ученики могут пропускать занятия по уважительным причинам, однако отдельного механизма для заранее запланированных совместных поездок без риска проблем с посещаемостью не предусмотрено. Чернышов считает, что такие дни нужно предоставлять по заявлению родителей с предварительным уведомлением школы. При этом ученик обязан самостоятельно освоить пропущенный материал. Это позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать культурные и исторические места, участвовать в образовательных экскурсиях и укреплять семейные связи. В Беларуси проходит крупное межрегиональное мероприятие, посвященное устойчивому экономическому развитию двух стран. Донскую делегацию возглавляет губернатор Юрий Слюсарь. Сегодня в Минске запланирована встреча главы Ростовской области с руководителем Гродненского региона Юрием Караевым. Стороны обсудят развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами. На полях мероприятия Юрий Слюсарь примет участие во встрече с представителями верхних палат парламентов обеих стран и руководителями субъектов Российской Федерации и Беларуси. Ожидается подписание соглашений между четырьмя муниципалитетами Ростовской области и белорусскими городами и районами. Завтра в Ростовской области заработают площадки федерального этапа Всероссийской ярмарки занятости. Главным элементом станет фестиваль профессий, на котором школьники, студенты, выпускники и их родители смогут получить актуальную информацию о перспективных карьерах. Участников ждут презентации образовательных программ, профориентационные игры, квесты, мастер-классы и карьерные консультации. Мероприятие призвано помочь молодежи понять свои сильные стороны и выбрать подходящие направления для профессионального роста в условиях быстро меняющегося рынка труда. 70% опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный при помощи нейросетей, и контент, созданный человеком вручную. Наиболее скептично себя оценивает молодежь. Только 56% респондентов в возрасте до 30 лет считают, что могут отличать продукт искусственного интеллекта от живого творчества. Наиболее высокую уверенность в своих способностях демонстрируют респонденты в возрасте 31-40 лет. Около четверти россиян с позитивом относятся к нейроконтенту и считают, что он обычно более качественный и интересный, чем созданный человеком. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 74 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 18 копеек. Сейчас в Ростове плюс 28, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность, небольшие осадки, плюс 26. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
5: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
1: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам. Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
2: Европа Плюс. Онлайн. Онлайн.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Европа Плюс.
6: Самое ценное, что есть на Европе Плюс, конечно, внимание, любовь твоя. Самое главное, мы, конечно, отвечаем взаимностью и, конечно, дарим подарки. Сегодня, если ты моряк, потому что, ну, праздник такой, оказывается, 25 июня, точно пригодится сладкий подарок у нас в розыгрыше. Прекрасный запас мороженого. Очень вкусный, очень много. Поэтому, если знаешь место, где мы накануне вместе с Мариной спрятали, обязательно принимай участие. Сигнал «Дождись», «Вайс Квест», звони непременно. Ну, а также слушай гороскоп внимательнее, потому что звезды всегда дают сидельные советы. Передам все их пожелания, а ты будь внимателен. Ну и, конечно, классными треками поднимаем настроение в этот четверг. К примеру, Шаде будет звучать точно. Также Калин Харрис и Джейзи появятся. И Дракула совсем скоро. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону

0: страну онлайн.
1: Европа плюс.
2: Итак, сегодняшний вечер обещает быть интереснейшим еще более, потому что врач Артур, Антон, Саша обсуждают тему такую взрослую вещь, которую до сих пор не умеют делать. Возможно, такие есть, поэтому своим делись мнением, историями, заходи еще и на сайт europaplus.ru. Возможно, есть какая-то тема, которую ты хочешь поговорить с ребятами, предлагай. Все обсудят, но обязательно слушай с 7 до 9 сегодня. Тиесто, Тейм Импала, кстати, Дракула, прямо сейчас для тебя на Европе Плюс.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Самый ленивый день, четверг. Сегодня многие захотят просто остаться дома, поваляться, может быть, подумать о том, что делать в выходные. Но действительно, козерогам предстоит сегодня, этому совету вам все-таки, ну, немножко прислушаться, поменьше думать о работе, так звезды говорят, потому что о возможном отпуске уже идет речь. Поздравляем тебя, обязательно слушай еще. Подробнее расскажу в гороскопе на Show Falling Down Right вскоре. Появится здесь же, на Европе+.
3: Реклама.
4: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
4: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
5: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
8: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овн, выход из сложившегося положения находится у вас под носом. Тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния. Близнецы, стремитесь к безупречности, не останавливайтесь на достигнутом. Раке, вы сегодня будете свести прямо на глазах. Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах. Девы, сегодня вы почувствуете себя очень нужными и важными. Весы, сегодня все будет именно так, как хотелось бы вам. Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет маленьким. Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага. Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске. Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться. И рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Ранее обращалась к морячкам, чтобы они были активны сегодня, но все-таки я думаю, что и делать нужно всем, кто хочет вкусно покушать мороженое. Запас накануне с Марин спрятали. Где это место, я знаю, ты знаешь. Поэтому звони 320-105,7 прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове облачно, плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно, небольшой дождь и до плюс 26. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
4: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
2: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
14: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера Artex Group. «Эксид. Born for more». Artex Group. Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Есть такая хорошая игрушка в Ice Quest, уже который месяц любимым слушателям есть возможность подарить такой прекрасный подарок — вкусное мороженое. Сегодня за запасом быстро сориентировался, дозвонился Кирилл. Привет.
2: Привет.
1: Давно ли охотишься, Кирилл?
2: Ну, пытался 2 недели дозвониться.
1: Ну, все получилось, я тебя с этим поздравляю, молодец.
2: Ура.
1: Состоялось все, поэтому цель почти достигнута, нужно только отыскать. Ты готов?
2: Да.
1: У нас с Мариной вчера был большой выбор, мы где-то спрятали. Возможно, в парке «Сказка», на аллее роз или в зоопарке?
2: На «Сказке».
1: На «Сказке», уверенно говорит он, и...
0: Квест пройден! Собирай свой запас мороженого!
1: Ох, да, получилось! Я тебя поздравляю, Кирилл, с праздником, наверное.
2: Спасибо.
1: Совсем хочу пожелать, конечно, приятного аппетита, но намекаю, сегодня день дружбы, вдруг делиться будешь с кем-то?
2: Ну, семья большая.
1: С семьей, значит. Вот, дружба и единство, я тебя, молодец, поддержу. А теперь нужно перепрятать, у нас есть 3 места на примете, будем брать все-таки глобально Ростов-на-Дону, поэтому предлагаю: рабочий городок, стройгородок или Верхний Темницкий?
2: Стройгородок.
1: Вот, долго думал, молодец. Кирилл, классного лета тебе, звони еще, играй.
2: Спасибо и вам, спасибо большое.
1: А остальным, конечно, внимание завтра к сигналу. Ice Quest не пропусти. И, участвуя, вспомни, что мы с Кириллом спрятали твой запас мороженого на стройгородке.
3: Спонсор розыгрыша — «Здоровые продукты» ИП «Нефёдов ДН».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.
6: Европа. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Отмечу, что сегодня помимо дружбы еще есть день улыбок. Ты не просто улыбок, а незнакомым людям. Поэтому делай это чаще. Просто улыбайся и прямо сейчас получай удовольствие от лета. 25 июня все-таки. Обязательно

0: Схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: На часах в Москве 14:00.

0: эмоционально. Ну да, все, как они умеют блестяще делать. Крафоне Найтс, это Токио Хотел. Уже, напомню, 13 недель у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Сейчас 3-4 место. И, похоже, уходить из нашего чарта братья Каули совсем не собираются. Но мы, собственно, не против, конечно. А вот какое место займут Токио Хотел по итогам этой недели, узнаем завтра в пятницу в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь. Рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Автомобили Exit с гарантией 7 лет от официального дилера Artex Group. Exit. Born for more. Artex Group. Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Великолепный Тедди, который начинал когда-то с тяжелой музыки, но потом методом проб и ошибок перешел все-таки в другую весовую категорию, о чем, уверен, нисколько не пожалел еще ни разу. 14.35 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного дня под лучшие хиты.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Говорящий конь.
5: Ты богатырь.
4: Я богатырь.
2: Анимационное приключение «Три богатыря». Ни дня без подвига. 6+.
6: Это море будет.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
15: Этот красавчик свободен?
13: Но получит его только зрительницы домашнего.
16: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
13: Женский доктор.
17: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
13: С настоящим мужским характером.
18: Я здесь. Рядом.
13: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
19: Автомобили «Эксид». С гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group».
13: Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Минута.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. И у нас впереди хитмейкер с безукоризненной репутацией Алан Уокер. Broken Strings. Попсы Клары Кайза. Гармонично и органично. I can't wait. Дон Диабло, отличный дэнс нам предоставит с такой радио-составляющей. Впереди Radio Baby. И только они с нами в следующие 30 минут на Европе Плюс.
3: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Venix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15:00.

0: В едином порыве, нет, лучше так сказать, в едином летнем порыве, да, так точнее, отличный летний хит «Понго» на Европе Плюс. Всем привет, меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди еще один Алекс, но уже Ворон, чья музыка славится простотой, добротой и неподдельной искренностью. Впереди на Европе Плюс «Фива Джим».
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
4: Реклама.
1: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
5: Европа Плюс?
1: Да.
5: Айс Квест?
1: Айс Квест.
5: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
12: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
13: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
14: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
15: Сказать, чего я хочу?
16: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
14: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
17: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
14: Кинотеатр «Феникс». Терция «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
18: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
19: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
20: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
21: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу. Грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
23: Европа Плюс.

0: намеки, полунамеки и так далее. Но все на нас. Намек на нас — это мод на Европе. Плюс дальше больше хитов, больше музыки. Даже никаких намеков, все однозначно. Впереди у нас Эбен, Авенер, Маршмелло, Португал, The Man. По-моему, отличная компания.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
10: Премьера на «Домашнем».
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
15: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060, улица Российская, 48П.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Вот именно их мы ждем в самые ближайшие минуты. Purple Disco Machine, Dance, как всегда, хай-класса, All My Life. Royal G-Class на подходе, мощный хит California Dreaming. Дамиана Дэвид не заставит себя долго ждать очень трогательной истории Next Summer. Понимаю, что каждый что-то найдет для себя под настроение. Следующие 30 минут у нас здесь на Европе плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
3: В шоу на этой неделе Мейсос и My Life is a Disco. Sunglasses at Night версии Rezone. А еще Moving to the Sun от Южеля.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе плюс. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google.

0: Попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: стремительный хит New Religion, от которого в восторге сама Биби Рекса. Я даже как сказал, что этот трек ее просто спас в свое время. New Religion, Европлюс, Биби Рекса и группа Faces, конечно же. 12 недель у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 6 место. Отличный шанс продвинуться к вершине уже завтра. Да, завтра итоги этой недели, напоминаю, начнем движение по нашей крутейшей хит-лестнице ровно в 14.00 по московскому времени.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: В Краснодаре стали делать пиццу с окрошкой. Тесто для пиццы, Лёш, тебе плохо? Тесто для пиццы делается на квасе. А соус делается на основе кефира. Такой кефир горчичный.
3: Соус на кефире, тесто на квасе. Сложные времена.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Реклама.
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
9: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
10: Вау!
11: Подробности на сайте большойкино.ру.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
13: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-30-13-144-0+.
14: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
17: Байк-центр.
16: Детские велосипеды от 6000 рублей.
17: Байк-центр.
16: Самокаты от 3500 рублей.
17: Байк-центр.
16: Ищи магазин в своем городе.
18: Премьера на домашнем.
19: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
18: О таком враче мечтают многие.
20: Этот красавчик свободен?
18: Но получит его только зрительницы домашнего.
21: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
18: Женский доктор.
22: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
18: С настоящим мужским характером.
23: Я здесь, рядом.
18: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
24: Автомобили «Эксид». С гарантией 7 лет от официального дилера «Артекс Групп». «Эксид. Born for more». «Артекс Групп». Телефон 322-0060, улица Российская, 48П.
25: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
26: Европа Плюс.

0: плюс известный мастер экспериментировать со звуком, звуками, стилями. Тейм Импала, он же Кевин Ричард Паркер, играет на ударных, гитаре, клавишных. В общем, парень, в общем, музыкант талантливый и разносторонний. Это факт. 16:36 в Москве. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Идем дальше.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и пасмурно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
9: Лето зовет. Море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
2: Европа.

0: На малиновой луне звучит, согласись, потрясающе красиво. Впрочем, как всегда, как и все, что делает группа «Моя Мишель». 16.50 в Москве и до конца этого часа на Европе Плюс. Сначала Робин Шульц, топик Оанкс, а затем Тимофей и Бартош Бренес. Ждем Heaven.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Чтобы закрыть рот при фотографии.
5: Ну, то есть, суть была в том, чтобы увидеть красоту природы и законнектиться с человеком, которого ты совсем не знаешь, и вы вдвоем фоткаете. И вот я соединилась с одним мальчиком, и мы с ним фотили в тишине. Ну, и в пару, я имею в виду.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Без комиссий.
6: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31

0: Heaven от Тимофея Бренес и от Тимофея Барташ Бренес. Да, вот именно так. На начале части следующего серьезный парень Зейн нас ждет. Трек с его альбома «Образца 2026». Впереди «Die for me».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Сделки с недвижимостью разрешат оформлять по биометрии. Трамваи автономного хода хотят внедрить в Ростове. И стало известно, сколько россиян не работает по специальности. Об этом прямо сейчас. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью, пишет «Парламентская газета». В таком формате можно будет подать заявление на регистрацию прав при покупке или продаже жилья, оформлении ипотеки или аренды квартиры. Личность смогут подтвердить по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другим биометрическим данным. Это позволит проводить сделки дистанционно, без личного присутствия сторон. Власти рассматривают возможность запуска в Ростове трамваев автономного хода. Об этом сообщила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. Она уточнила, что автономный трамвай – это не беспилотный транспорт, поскольку требует присутствия человека. Как пояснили специалисты, трамвай с автономным ходом может двигаться без подключения к контактной сети. На рыбохозяйственном совете в Ростовской области подвели итоги операции «Путина-2026». Выявлен ущерб от браконьерства за два месяца рейдов и проверок превысил 12 миллионов рублей. Напомним, операция «Путина-2026» проходила с 1 апреля по 31 мая. Сотрудники разных ведомств вели усиленную работу по выявлению нарушителей и пресечению незаконного оборота водных биоресурсов. Больше половины работающих россиян, 55%, не используют диплом по прямому назначению. Такие данные приводит опрос КПРУ. Только 43% респондентов трудятся по полученной специальности, еще два работали и так, и так. При этом большинство тех, кто работает не по профилю, признались, они осознали, что выбранное направление их не интересует еще в студенческие годы. Другие устроились туда, где выше зарплата или куда легче попасть. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 74 рубля 77 копеек. Единая европейская валюта 85 рублей 18 копеек. Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе Плюс Алекс Мануилов.
4: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
5: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Иксит» и «Иксалантикс» – это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Иксит» и «Иксалантикс». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
6: «Эксит» – центр «Сокол Моторс». Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
7: «Эксит» – born for more.
3: Европа Плюс для детей старше 12 лет.

0: добрый плюс хитмейкер со стажем, диджей-продюсер, который иногда тоже поет в своих треках, как известно, но в этот раз решил, что джаззи будет гораздо лучше, чем он. Ждем Satisfy в чарте Европа плюс Еврохит топ 40, кстати, возможно, уже завтра. Напомню, лучшие хиты недели завтра в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
11: Мороженое – это круто!
12: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
13: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
14: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
14: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
16: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: тем не менее, дадим с вашим удовольствием минутку-другую для ваших лучших историй на Европе Плюс. А все потому, что дальше...
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке сеанс переобувания. Вы рассказываете, как вы изменили отношение к чему-либо.
3: Угу.
2: Давайте слушать.
3: Давай.
4: Доброе утро. Я изменил свое мнение к одному продукту. Это сыр. В детстве мама мне его подкладывала, какие-то салатики, какие-то бутербродики, пыталась по-всякому меня приучить к этому продукту. Я находил, мне аж было плохо от этого, но это было до определенного возраста. Чуть став старше, теперь меня не нужно уговаривать, поэтому вот такая трансформация произошла. Всего хорошего дня.
2: Спасибо, спасибо. Теперь
3: хорошо.
2: Сам себе подкидываю. Ой, что это у нас?
3: Так приятно, кто-то заботится.
2: Какая милая головочка. Так, еще продукты.
5: Привет, бригаду. Василик, кинза, оливки и маслины. Вот где я переобулась от ненависти к дикой любви.
3: Понимаем.
2: Классический
3: не
2: набор
3: осуждаем.
2: Взрослого человека. А, кстати, кинза? Или
3: кинза?
2: Кинза.
3: Ну, вроде.
2: А ты как, кстати? Скин, Зой.
3: Я хорошо, а ты?
2: Хорошо. Ну,
3: вот раньше не любила, а сейчас люблю.
2: Давай так, приду в дом, чтобы не обижать хозяина, съем. Но сам пока не заказываю.
3: Интересно, потому что не можешь отличить с петрушкой?
2: Ну, там вообще сложности, да. Дальше.
6: Доброе утро, бригада У, доброе утро, страна. Я когда была чуть-чуть помоложе, я все время думала, а что сложного в материнстве? Ну, ребенок, ну окей, вот игрушки, вот еда, поел, поспал, поиграл. И это было до тех пор, пока я не родила. Девочки, простите меня, вы все герои. А кто рожает 2, 3, 4, 5, вы кто вообще? Вы с какой планеты? Вы просто киборги. Я переобулась.
2: Да.
3: Понимаем.
2: Девчонки, вы правда героини. Ну и финальная.
7: Европа Плюс, доброе утро. Когда была ребенком и по выходным приезжала на дачу вместе с бабушкой, мне всегда хотелось, чтобы на даче был только газон, где можно было лежать и загорать. Сейчас же, когда стала взрослой и сама живу за городом, понимаю, как же мне хочется посадить много картошки, помидоров и огурцов.
2: Я недавно был у очень состоятельного знакомого. Но я понял, что он состоятельный, когда он показал купленную банку земляники. Да, она очень дорогая. Да, и у него роскошный участок, весь в газоне. Я говорю, Сереж, это что за дела вообще?
3: А где картошечка?
2: Где пропадает такой участок? Ты за это, ты ради этого уехал за город? В общем, поругались, больше не общались.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: есть такое необъяснимо притягательное в этом треке Let Me Be. The Second Voice сейчас номер один в Еврохит Топ 40 Европы Плюс. Но завтра, в пятницу, ситуация может легко измениться. Кстати, не забудь поддержать любимый хит, любимый трек на нашем сайте europaplus.ru. Сделай это прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
7: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
13: У нас в Ростове-на-Дону?
12: Да.
13: У вас? Европа Плюс?
12: Да.
13: Айс-квест?
12: Айс-квест!
13: Прикольно!
12: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс-квест!
14: С 4 мая по 28 августа.
15: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
16: Для любителей мороженого старше 12 лет.
17: Партнер проекта «Здоровые продукты».
18: Мороженое – это круто!
19: А Крутис Айс еще круче!
20: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спирали с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
21: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
23: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
24: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
25: Европа.

0: отличный хит от Леона и Каллум Скотт на Европе Плюс. 17.50 в Москве и в оставшиеся минуты этого часа Сабрина Карпентера, затем Лемар. Да, давненько нам не попадался хит «If There's Any Justice». Уверен, вспомним с удовольствием.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
14: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
15: Бабки, живо!
16: Я не из тех, кого грабят.
14: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
17: Категория 18+.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лемар и The Sanity Justice на Европе Плюс. Ну а мы в 7 вечера ждем Rush, радиоактивное шоу. Поговорим о тех вещах, которые мы до сих пор не научились делать. Ну, бывает и так. 7 вечера Rush, не пропусти.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Туристов предупредили о новой мошеннической схеме. В Ростовской области планируют закупить 120 автобусов, и россияне рассказали, умеют ли отличать нейросети от человеческого интеллекта. Об этом прямо сейчас. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги у туристов после покупки путевки. А как сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию туроператоров, аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В итоге можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. Министерство транспорта Ростовской области направило заявку в федеральное ведомство на закупку более 120 транспортных средств для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Если заявка будет одобрена, то приобрести транспорт будет возможно уже в следующем году. В текущем году поставка нового общественного транспорта не планируется, если только кто-то из частных перевозчиков самостоятельно не примет решение обновить автопарк. До конца года на 44 перекрестках Ростова установят 166 датчиков движения для умных светофоров. О скором расширении интеллектуальной транспортной системы на пресс-конференции в Интерфаксе рассказала министр транспорта Алена Беликова. 70% опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный при помощи нейросети, и контент, созданный человеком вручную. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Наиболее скептично себя оценивает молодежь. Только 56% респондентов в возрасте до 30 лет считают, что могут отличать продукт искусственного интеллекта от живого творчества. Наиболее высокую уверенность в своих способностях демонстрируют респонденты в возрасте 31-40 лет. 85% из них утвердили, ответили на вопрос в умении определять нейросетевой контент. В конце выпуска курса валют на сегодня, погода на завтра. Доллар 74 рубля 77 копеек. Единая европейская валюта 85 рублей 18 копеек. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Встречайте новую эру премиального комфорта «Exceed RX». Двухлитровый турбомотор 249 лошадиных сил. Разгон до сотни от 8,6 секунды. Полный привод и адаптивные режимы движения. Гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Ростов-на-Дону. Малиновского, 43. Плюс 7-863-320-37-26.
5: Exceed. Born for more.
6: Европа Плюс.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: она танцует под Шаде на Европе Плюс. Баиндия, Икчо, Мод. Также Фомин, здрасте, 18.21. И я тоже не в себе, я не в себе от того, что происходит на столичных улицах. Дождь, под который я попал сегодня, не надев свой дождевик желтый, промок просто весь до нитки, и это мало приятно. Поэтому, если ты сейчас собираешься из офиса, ну, зонтик или погоди, или если есть бензин, лучше на машине. Ну и, естественно, под лучшую мировую поп-музыку, неважно, под дождем или на машине, или, может быть, на общественном транспорте. Впереди Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Pongo. Добавим немного лета.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник. И полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Автомобили «Эксид». С гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060, улица Российская, 48П.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: это нам и не хватало как раз таки, правда ведь? Прямо сейчас Рауль Алехандро, Russian и Wizkid на Европе Плюс. Прямо сейчас Понго. Но дальше, естественно, музыки будет еще больше, будет еще больше хитов. Ну и, конечно же, вечернее шоу Rush. Антон Камолов, Артур и Саша появятся буквально минут, ну, через 25. И появятся не просто так, а для того, чтобы обсудить с тобой сегодня интересную тему. Какую именно, можно заглянуть на наш сайт europaplus.ru. Есть вкладка Rush, ну и там, собственно, оставить свой комментарий. Ну а еще лучше, можно прям позвонить в эфир, рассказать свою историю, ну и поделиться со всей страной своими переживаниями или не очень переживаниями. А еще можно записать голосовое сообщение. Короче, вариантов множество, поэтому Rush в ближайшее время не пропускай.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСД Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Легенды Дона. На тарелке. Ресторан «Раковарня» «Раколов». Соборный 24.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
6: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
7: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте брать и получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
14: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
15: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европа.

0: Hotel на Европе Плюс, California Nights. Прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в моей компании. Фомин, мы с вами двигаем вперед, туда, где хиты, туда, где вечернее шоу Rush. Антон Камов, Артур и Саша уже скоро, но до этого обязательно Рики Мартин и Living La Vida Loca. Классный летний трек. Ну, а и Ava Max обязательно появится. My Oh My.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Зачисляй, храни и трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением.

0: Вот такой вот у нас финал часа на Европе Плюс. Рики Мартин и Living La Vida Loca. Дальше. Хиты. Дальше. Антон Камолов, Артур, Саша, вечернее шоу «Раш». Интересная тема про взрослые дела. В общем, сегодня все это обязательно случится. Оставайтесь с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Всем привет, салют, столица 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс выпуск новостей. О самом главном расскажет Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Юристы разъяснили новое правило подачи декларации при продаже квартиры. Эксперты дали советы по экономии бензина летом. И самый громкий австралиец поставил новый рекорд. Подробности далее. Роспотребнадзор заявил о готовности оказать содействие Венесуэле в проведении мероприятий по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки после мощных землетрясений. В стране произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, за которыми последовало еще 30 толчков. По данным властей, 971 человек ранен, разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт. Российские специалисты готовы помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Правительство утвердило национальный план мероприятий третьего этапа адаптации к изменениям климата на период до 30 года. Об этом сообщило Минэкономразвитие. В 27-28 годах должны быть разработаны комплексные схемы противодействия наводнениям, программы сохранения природных экосистем и межрегиональный план борьбы с опустыниванием и ветровой эрозией сельхозземель. Адаптация к климатическим изменениям включена в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Мониторинг реализации планов будут вести в ГИС «Энергоэффективность». Специалисты разъяснили новые правила подачи декларации при продаже квартиры. При нулевом доходе подавать 3 НДФЛ больше не требуется, поскольку нотариусы и Росреестр передают все сведения о сделках в налоговую службу. Закон отменяет штрафы за непредоставление нулевых деклараций. При этом сам налог, если он есть, по-прежнему необходимо заплатить. Эксперты также напомнили, что искусственно заниженная цена в договоре может быть признана мошенничеством. Эксперты дали советы по экономии бензина летом. Они рекомендовали избегать резких ускорений и торможений, регулярно проверять давление в шинах и планировать пути заранее, соблюдать скоростной режим. По их словам, в утренние и вечерние часы температура воздуха ниже, что снижает испарение бензина. При этом отключение кондиционера помогает экономить топливо только в пробках. И австралиец Джозеф Макгрейл Бейтап установил мировой рекорд, издав вопль силой 122,4 дБ. Это сравнимо с громкостью удара грома или отбойного молотка. 58-летний мастер по ремонту кондиционеров прокричал слово «сейчас» на одной из радиостанций и с седьмой попытки побил достижение 94 года в 121,7 дБ, принадлежавшей учительнице из Северной Ирландии. После рекорда он на несколько дней потерял голос и при этом отметил, что подготовиться к такому состязанию тренировками просто невозможно, нужно беречь связки. О том, будет ли он ставить новый рекорд, наш рекордсмен не сообщил. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 75 рублей и 63 копейки. Евро 85 рублей и 77 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Какие удивительные профессии, оказывается, самые громкие, самые шумные, да? Ну вот, казалось бы, предыдущий рекордсмен, женщина-учитель, тут как бы все логично. Кто не слышал эти крики из другого конца школы?
2: Страшно, представляете, вот ты вот один раз услышал, и ты же оглох.
3: А человек голос потерял.
1: Ну вот кондиционерщик, мастер по кондиционеру. В какой момент вообще он?
3: В тот самый, когда ты пытаешься этот блок повесить, а он тебе падает на мизинец, например.
1: Либо, подумал я, когда ты пытаешься повесить внешний блок, но не удержав равновесие.
3: Да,
1: и с громкостью 123 децибела ты стремишься.
2: Ну это ведь умение взрослого человека выражать свои эмоции. Ну вот сразу.
1: Без всяких сомнений, Саша, мы благодарим тебя за этот не просто мостик, а мастище, за эту эстакаду к нашей сегодняшней теме. Друзья, будем сегодня обсуждать вот что. Взрослая вещь, которую я до сих пор не умею делать. Навыки, которые считаются взрослыми. Вот что мы сегодня обсудим, которые при этом почему-то, ну, как-то не покоряются нам. Саша, у тебя из взрослых вещей, которые ты делать, что-то как-то у тебя не получается. Что?
2: Ну, мне казалось, что я много чего не умею, но я в голове раскинула и поняла, что в целом я многое умею. Из того, что мне еще не подвластно, это покупка каких-то крупных вещей, что-то типа квартиры и машины. Для этого нужно уметь навык накопления иметь. Ага. Он у меня пока что отсутствует.
1: И еще... Я думаю, покупка продуктов по желтым ценничкам.
2: Это тоже, кстати, скилл у меня отсутствует почему-то. Не хочется мне. Вот. И еще почему-то я в детстве думала, моя тетя выращивала чайный гриб, и я думала, что когда я вырасту, маркером взрослости будет, что я его умею выращивать. И я не до сих пор.
3: Его не надо выращивать, его надо просто взять и у себя посадить.
1: Ну, но с другой стороны, вот мне кажется, что с тех пор, как чайный гриб переименовали в камбучу, и он как будто бы помолодел.
2: Нет такого ощущения? Есть такое, но я пробовала камбучу.
3: Немножко олатинился.
2: Вообще мне не зашло.
3: Такой же камбуча, мучачо, камбуча.
1: А помните, была вообще такая страна камбучия?
3: Я знаю только семена чия. Что за кампучия?
1: Это нынешняя Мьянма. Правда, кампучия? Ну, не, погоди, не Мьянма. Ну, неважно.
3: Кто проверит вообще, да?
1: Сейчас проверю я, пока ты расскажи пока про взрослые вещи, которые тебе не поддаются.
3: Я подумал, что я в целом вообще все взрослые штуки умею делать. Вот все, что угодно мне надо, я могу делать. Если я что-то не могу делать, я быстренько смотрю на видео, как это делать, и делаю это через 5 минут. И я так делал много всего. Не знаю, ремонтировал машину своими силами. Даже какие-то жестяные работы я проводил у себя. Ремонт вообще легко.
2: А все может, коммунальные какая-то платежи... психологическая работа тебе не поддается?
3: Вот это есть такая
2: эмоционально
3: история.
2: Эмоционально, может, и нестабилен.
3: Да. Это да. Во-первых, я не умею планировать нормально. Вот я не представляю людей, которые могут себе на полгода запланировать жизнь. Типа,
2: это ведь Антон.
3: Так, в Новый год я, значит, приведу вот там-то, вот я уже оплатил билеты, уже буду чилить на пляже. Я думаю, как вы это делаете? Как вы это делаете? Понятно, что вы это делаете, во-первых, дешево каким-то образом. Во-вторых, ну как? Как можно за полгода знать, что ты будешь делать? В каком ты будешь состоянии? Ты же тем более, вдруг ты заболеешь, например.
2: Ну да, спонтанность уходит.
3: Вообще, да, поэтому у меня все всегда стихийно обычно. Вот. Если что-то задумано, это должно произойти в рамках одной недели максимум, потому что дальше горизонт планирования у меня ограничен. Вот, и вторая взрослая вещь, которая, наверное, мне недоступна из социальных таких вещей, это, скажем, когда ты на кассе покупаешь товар какой-нибудь, не знаю его цену, а оказывается, что цена у него очень высокая какая-то, и ты не готов был заплатить за нее, но сказать, что, о, это для меня дорого, ты уже не можешь, и ты покупаешь, да, камбучу за 245 рублей,
2: средств, например. Например, она тебя спасет, если у тебя там нет денег.
3: К сожалению, есть деньги, Саша. Или к счастью. Ну, просто это деньги не на это были планированы потратиться, а на что-то другое.
1: Да, это вот есть такое, да, такая как будто неловкость и стеснение.
3: Абсолютно.
1: Которое взрослым, по идее, не должно быть свойственно. Да, а у меня, ну, у меня в плане планирования как бы окей. Во-вторых, я посмотрел Кампучи, и сейчас называется Камбоджа. А Мьянма, про которую я подумал, раньше называлась Бирма. Запишите себе
3: завтра проверю.
1: Которые могут пригодиться при разгадывании сканворда. Я подумал, что у меня из взрослых вещей, которые мне сложно освоить, это такое избыточное волнение, когда ты идешь в кабинет директора, и даже ты не ученик уже давным-давно, и ты, например, родитель школьника, и более того, тебя вызывают не потому, что твой школьник как-то там что-то накосячил, а просто, ну, там, что-то хотят поговорить, как-то, может быть, попросить что-то тебя сделать, и все равно, вот ты понимаешь, что сейчас будет разговор на равных, а вот входя, как когда тебе говорят, Антон, вас к директору приглашают, и все равно где-то вот просыпается школьник. Причем даже не старших классов, а средних или младших.
3: Ну, это, видимо, ждет меня забавно. В ближайшем будущем, да, пока я еще...
1: Угу. Вспомнишь мои слова.
3: Да-да-да.
1: Друзья, а вы пока вспоминаете...
3: Я такой, на встрече с директором, Бирма, а? Камбоджа. Вспомнил слова, которые говорил Антон.
1: Да. Друзья, расскажите про взрослые вещи, которые вам пока не удается делать, которые вы пока не освоили, навыки, привычки и так далее. Звоните 745-6565, код Москвы 495, это наш телефон. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Закидывайте либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо голосовые можно записать на нашем сайте europaplus.ru. Открываете сайт, нажимаете на кнопочку «Написать в эфир», записываете голосовое. Плюс.

0: обсуждаем сегодня тему «Взрослая вещь, которую я до сих пор не умею делать». Расскажите про себя, что из взрослой жизни, так называемой взрослой жизни, вам никак не поддается. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения или закидывать голосовые. Прямо же сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Я подумал, возможно, когда мы формулируем тему и вот говорим о том, что какие взрослые вещи вам недоступны, некоторые молодые люди думают, что мы обращаемся именно к ним. Ну, те, которые там лет 20, прямо сейчас 25, которые только что вот стали взрослыми и сразу что-то должны. Но оказалось, что даже взрослые-взрослые, люди-то много чего не умеют. И вот помните, как-то Саша говорил о том, что зумеры устраивают вечеринки, где они обмениваются счетами всякими разными, пытаются их...
0: Ой, это одна из моих любимых Сашных рубрик. Один из лучших выпусков ever.
2: Да, и я вот тоже об этом вспомнил, думаю, ну вот каждый раз же вспоминается вот эта рубрика, та самая Сашина. И наткнулся на статью одной жительницы Вашингтона, которая 36 лет, она работает в бизнес-инсайдере, в журнале, и она опубликовала свою историю, как она провела Admin Night, так это называется, это вечеринка, когда она приглашает своих друзей, они вместе решают все взрослые вещи. И она, оказывается, удивилась, какой ажиотаж возникл во время оглашения этого приглашения, потому что она думала, что, ну, придет там 3-4 человека, людей, которые, ну, правда, ничего в чем не секут. В итоге в ее квартиру заявилось там порядка 15 людей.
3: Ого.
2: Да, и все они по 30 минут в 3 раунда решали разные вопросы. На первом этапе нужно было разобрать рабочую почту. Там у огромного количества людей по 1000 неотвеченных сообщений было, и они просто разбирали Gmail. На втором этапе они просто разбирались с документами. Выяснилось, что у одного друга вообще паспорт Канады, и он об этом даже забыл. А он жил уже в Америке давным-давно. И они поняли, что ему надо его восстанавливать там каким-то образом. И другой, оказывается, начал в свое время делать завещание, но не закончил его делать. И они приняли, так, надо срочно завещание, вдруг ты помрешь послезавтра уже. На третьем раунде, да, они как раз-таки позаботились о коммунальных платежах, о всяких кредитных картах, которые там у них были. И вот таким образом, судя по рассказу, прошла целая ночь, где они просто вот на 15 человек, да, решали разные бытовые вопросы. И самое интересное, что это правда, это люди там 36-50 лет, которые вот тоже...
0: Как они до этого, вот мне интересно, существовали, это же тоже, ну, если ты не будешь оплачивать коммунальные счета, ну, рано или поздно тебе отключат либо вот там, либо газ, свет, вот это вот все.
2: Ну, иногда как есть минимум. Люди, которые такие очаровашки, они ходят, думают, ну, а что такое? Ничего себе!
3: Может, думаешь, что перегорел просто.
2: Да, я просто про то, что тут вообще речь не про возраст, это правда, мне кажется, вне зависимости от каких-то лет.
3: Это что-то меня испугало. Я думала, с возрастом у меня пройдет.
2: У тебя есть паспорт Канады, Саш?
3: Нет.
0: Сколько у тебя вот наклейка с непрочитанными сообщениями в разных там мессенджерах, в почте?
3: Ну, кстати, немного.
2: А у меня, кстати, жуть, потому что я вот...
0: Серьезно?
2: Да. Ну, вот огромное количество.
3: Вы дети.
0: Меня раздражает, когда красненькое, а если в красненьком еще какие-то крупные, если уже двузначная цифра, меня это прям начинает у меня глазить.
2: Антон, тебе никогда нельзя смотреть в мой телефон, потому что у меня там везде красные дни. У меня в рабочей почте 23 неотвеченных сообщения. 23.
3: Ну и что, сегодня вечером останемся, разберем.
0: Я сейчас открыл приложение, у меня везде девственная частота, никаких уведомлений. На одной только вот у меня красная наклейка, и там цифра 77. Это нужно просто обновить приложение. У меня не автоматическое, а нужно принудить.
2: Ну, тогда некрасиво будет, а 77 это же два топора.
0: Ад, да. А, друзья, расскажите, какие взрослые вещи, взрослые дела вы до сих пор не научились делать. Может быть, тоже что-то из того, что, о чем рассказал Артур. Может быть, у вас какие-то свои специфические взрослые дела, не поддающиеся никак вам, не можете освоить. Вы звоните нам 745-6565, 745-6565, код Москвы 495.

0: Какие взрослые вещи, взрослые дела до сих пор не умеют делать наши слушатели? Сообщение от них Светлана пишет. Разделывать курицу. Взрослое дело.
1: Живую? Имейте
0: в виду. Причем с момента еще, знаешь, выращивания, то есть от момента яйца ты сначала высиживаешь, потом выкармливаешь.
2: Ну как живую курицу разделывать?
1: Ну как живую, голову отрезают.
2: А на какой момент она становится неживой, Саша?
0: Саша, ты нарисовала картину. Нас могут слушать дети.
1: Ну я про это и говорю, что я, например, тоже не умею. Потому что мне ее жалко.
0: Разделывать, вот в таком смысле, да? Жертвоприносить, давай так вот это назовем.
2: Жертвоприносить своему желудку, вот так вот.
1: Ну, в деревнях же делают так.
2: Что делают, вот, конечно, пока вы, городские белоручки.
1: Да, а вы вот так поражаетесь.
2: Просто, а можно мне, пожалуйста, вот, да, филешечку грудиную?
0: И Саша надевает перчатки, резиновые перчатки до плеча, чтобы, как говорится...
1: Ужас. А вот такое сообщение...
0: Кожаный фартук.
1: Мне 29 лет, и я до сих пор не умею пользоваться стиральной машиной. Вот.
0: Ой.
1: Ну, опять же,
2: такой грязный человек,
1: ну,
2: что ли?
1: Ну, не обязательно, может быть, человек стирает на руках.
2: На руках?
1: А почему нет?
2: Мне кажется, гораздо сложнее.
0: Ну, да, мне тоже так кажется.
1: И более по-взрослому.
2: Ну, видимо, есть рядом другой взрослый, который на себя эту ответственность берет.
0: На кнопочки нажимает.
2: Да. А ведь в конце там еще есть победная музыка по окончанию стирки, как правило.
0: Да, и мультик показывает, если дисплей есть. Друзья, расскажите про взрослые вещи и дела, которые вы до сих пор делать не умеете из этой дурацкой взрослой жизни, что вам никак не покоряется. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет?
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
15: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Автомобили «Эксид» с гарантией 7 лет от официального дилера «Artex Group». «Эксид. Born for more». «Artex Group». Телефон 322-0060. Улица Российская, 48П.
17: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
5: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Звони. 745-6565.
8: Код Москвы 495.

0: Какие взрослые вещи не умеют делать наши слушатели? Анна, слушательница, пишет, написала такое сообщение. Я не понимаю размер банки. Где литр, где 700 миллилитров?
1: 750 там обычно бывает.
2: Ну, я вот литровую, кстати, представляю.
0: Ну, вот, казалось бы, 700. Литрушку от 700-ки, да, ну, наверное, проще отличить. Ну, а вот 700-750.
1: Не, там, 0, не, по-моему, 0, такой градации нету, 700-750. Вот вроде бы просто есть литр, 750 и 3 литра, кажется.
0: Ну, вот я трехлитровую отличу от литрушки.
1: Да, в ней мед обычно.
2: А, это тоже.
0: Березовый сок.
1: Ага. Или томатный сок. Помните, раньше был такой? Или персиковый?
0: Ну, он назывался персиковый.
1: Ну, там, да, там есть состав, посмотри, там можно изучить много всего интересного.
0: Персикосодержащие продукты, да.
1: Назовем это так. Так, еще про еду немножко. Александр написал: я к своим 43-м люблю и вкусно умею готовить. Паназия, Азия, Европа, русская кухня, все могу, все не вопрос. Но так и не научился жарить картошку. То сырая, то сгоревшая, даже на мастер-класс. Удивлялись все, как это получается. Видимо, не мое, пишет Александр из Ставрополя.
0: Подождите, есть отдельный мастер-класс по жарке картошки?
1: Ну, если есть люди, которые не умеют жарить картошку, вероятно, есть люди, которые помогают им в этом, да.
0: Не, вот это открытие. То есть отдельно ты специально берешь... Вы знаете, мне нужен специальный курс, экспресс-курс, максимум 2 недели по жарке картошки.
2: Ну, может, тебе как раз научат жарить так, чтобы она была медиум прожарки.
0: С чесночком еще.
1: Можно не медиум, пожалуйста. Но медиум, она же...
2: Что в хрусте.
0: Саш, ты еще скажи альденте.
1: Хрустит она как раз-таки, когда у тебя поджарочка прям есть такая.
0: Я ой, помню, такая вот золотистая.
1: Да, абсолютно. Самое главное, да, ее вилка, потому что нельзя, иначе тефлон повредишь.
0: А ведь многие наши слушатели не поужинали, сейчас едут, слюни глотают.
1: Ну, извини.
0: Ну, что мы за люди такие?
1: Продолжаем. Я просто помню, что самая вкусная жареная картошка получалась вот у моей бабушки, она готовила ее на завтрак. И эта картошка из вчерашнего супа. Вот так вот. То есть она уже сваренная, и сваренная картошка, она жарится круто.
2: Интересно.
0: Ну, вообще, вот если целиком картошку сварить, молодую картошку небольшую, нарезать ее кружочком вареную и потом обжарить ну, на высокой температуре и вот прям, чтобы там шкварчащая сковородка и...
1: Вот это правда работает. Же? То есть, смотрите, именно вы добьетесь эффекта вот этой корочки. При этом не надо будет париться по поводу того, проварилась она внутри
0: или
1: нет.
0: Сырая
2: ну, я читала, что сырой картофель полезен, вроде как. Ну... Может,
0: телефонный звонок. Это лучше есть, как яблоко. Хрум-хрум.
1: Да... Взяла и сбила всю вкусную тему, Саш, сырые картофели. Ну что такое?
0: Ну, не, ну крахмал тоже полезен. Знаешь, свежевыжатый крахмал. Прекрасно.
1: Да. Это вот фреш. В этом персикосодержащем соке можно обнаружить. Так, Оля дозвонилась, продолжит, судя по всему, гастрономическую тему. Оль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Привет всем.
0: Здрасте. Здравствуйте. Расскажите вам, какое взрослое дело никак не получается освоить.
3: Я тоже... К своим 43-м никак не освоила навык консервирования домашних каких-то солений, компотов, варенья и так далее. Вот. Меня, честно, это немножко пугает. Даже напугает.
0: Конечно.
3: Не тем, что...
0: Как вы живете без этого навыка?
3: Как я без этого? Меня больше пугает вот в этом взрослый навык пользоваться вот этой закаточной машиной. Потом нужно завернуть банку. Когда ты приготовил, залил туда компот или что-то такое. Вот. Мне кажется, что это такое что-то взрослое, и это делается какой-то невероятной технологией, что я не могу к этому подступить.
1: Ну так и есть. Сначала ведь надо стерилизовать банку. Да. Да, ее надо подержать в духовке, как правило. Духовки. Либо есть стерилизаторы какие-то.
3: Ну, там, ну вообще, обычно там как-то такая технология держать ее над каким-то чайником, чтобы главный диаметр подходил. Вот чайничек кипит, она там стерилизуется.
0: Вот потом... А вы прям любите вот эти все закрутки, все соленья, варенья и так далее, да? То есть вы как бы немножко страдаете из-за того, что навык не освоили?
3: Я от этого не страдаю. Я больше страдают от этого мои родители, потому что говорят, ну как же так?
1: Кого мы вырастили,
0: говорят они, да?
1: Слушайте, а у вас погреб какой-нибудь есть, ну вот место, где хранить, например, если бы вы умели это делать?
0: Да.
1: Гараж.
3: У меня нет, но...
1: Ну все, вот отличное оправдание.
3: Вот когда я там приезжаю к родителям, я уезжаю с целым багажником всяких солений, вот эти потом банки, которые меня дико раздражают, бесят, особенно пустые остающиеся, и не те, которые потом в холодильнике.
0: И нельзя выкинуть.
1: Нельзя, да.
0: Надо использовать. Да, Оль, спасибо.
3: Да, спасибо.
0: спасибо большое за звонок, за историю. Ну, я не умею закручивать. Ну, Артур, ты умеешь?
2: Я не пробовал.
1: Я тоже ни разу не делал, но я теоретически примерно представляю, как это
0: выглядит. Не, ну теоретически выглядит. Понятное дело.
1: Не, ну по большому счету закрутка — это прям финал этого процесса. То есть все уже сделано. Mm-hmm. Все сварили, стерилизовали, тебе просто, ну, провернусь механически, собственно, mm-hmm. эту штуку. Там ничего не
0: чтобы
1: остается.
0: Крышечка обхватила края
1: да.
0: банки.
1: То есть это то же самое, что открыть консервную банку ножом и киевским, да, только в обратную сторону. Вот и все.
0: Ребят, у нас невероятная команда теоретиков. Взрослые теоретики. По поводу практики нам чуть-чуть не хватает. Но расскажите, я уже к нашим слушателям обращаюсь, расскажите про себя. Что у вас, возможно, теоретически вы, конечно, понимаете и разбираетесь, но на практике какой-то взрослый навык, взрослое умение, дело никак вам не дается. Можете записать голосовое сообщение либо на нашем сайте europaplus.ru, надо нажать кнопочку «Написать в эфир», или закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Солта здесь на Европе Плюс. Да, может быть, Антон не умеет ловить рыбу, но как он ловит вайб? Как он ловит внимание слушателей? А мы только что поймали голосовое сообщение. Давайте его послушаем.
1: Привет всем. Меня зовут Динара. И я в свои 33 года не умею встречать гостей. Меня всегда удивляло, как это делала моя мама. Гостей у нас всегда было достаточно. У нее как бы... Она никуда ничего не записывала. У нее все было в голове. Это было всегда весело, интересно. То есть гости могли чем-то заняться, обсуждать, вкусно поесть. А у меня этого не происходит. Я наготовлю, я что-то могу интерактив какой-то придумать. Но мне всегда кажется, что гостям скучно. Я начинаю нервничать от этого. Вот. Не могу никак приучить себя. В общем, да, мне стыдно, но вот так уж получилось.
2: Ну, есть ощущение, что гостям-то ок в целом, в гостях у Динары, если их накормили, и развлечения
3: какой-то интерактив придумали. Ага.
2: Все как в званом ужине раньше была такая передача.
3: Некоторые люди вообще просто приглашают гостей, и на этом все. Они ничего не готовят, они никак не заботятся о том, как гостей развлекать, чтобы мне было скучно. А вы и то, и все, и пятое, и десятое. Так что не наговаривайте.
2: Осталось только в конце в полиэтиленовый пакетик завернуть с собой, и вот все идеально вообще практически. Там куриную ножку, сладость, печеньку. Вот так вот.
3: Да. Друзья, расскажите про себя. Какие вам взрослые навыки, приметы взрослой жизни никак не даются, хотя вы уже взрослый человек, неважно какого возраста. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения и закидывайте голосовые. На
4: Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
7: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Реклама.
11: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
16: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
17: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
18: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
19: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Какие взрослые дела не умеют делать наши слушатели? Такое сообщение: я не умею готовить из-за такой штуки в рецептах, как фраза «добавьте по вкусу».
2: О, да. По какому, почему вкусу, вообще непонятно.
3: А ты как? Любишь больше соленое или пресное?
2: Ну, напишите, добавьте, не знаю, пол чайной ложки соли, к примеру. Я вообще
1: или по вкусу,
2: не
1: да.
2: имею, как это делать. Это, кстати, правда.
1: Ну, а да, такой... добавьте пол чайной ложки соли, ну или как вы там любите. Тоже вот такая формулировка, например.
3: Неплоха. Такое сообщение: конечно, снимать показания счетчиков и оплачивать квитанции. Все мое нутро против. Сначала оплачивали родители, потом мужья. Мне, кстати, 42 годика.
1: Угу.
3: Ну вот, есть кому делегировать, это тоже навык взрослого человека.
1: Найти родителям. Такого, да, человека, который мужу. Разбирается в этой скукотень.
3: Да, да.
2: Надо сразу прям в анкете знакомств указать это. Делегирую свои коммунальные обязанности.
1: Да, а вот по поводу всяких бумажек сообщение. Доброго вечера. Налоговые декларации. Для меня это темный лес до сих пор.
2: Это правда. Без бухгалтера вообще ничего не разберешься. Благо, сейчас, конечно, некоторые банковские приложения позволяют себе какую-то онлайн-бухгалтерию делать, и они там самостоятельно все это генерируют, и ты только подписываешь электронные цифры.
1: И только подписью. Только ты освоил, почувствовал, освоился, стал мало-средним бизнесменом, как на тебе НДС, пожалуйста.
2: А, ну это, ну, во-первых, поздравляю, что у вас есть сколько там, двадцаточка, да, в год?
1: В год, да, если добрались. Да. Ага.
2: Ну уж тогда наймите, будьте добры, да, бухгалтера такого на аутсорсе, который за вас порешает какие-то проблемы.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, 20 это же выручка, а не прибыль, понимаешь, поэтому там может быть и прибыль-то совсем небольшая, чтобы еще больше.
2: Бухгалтер тогда точно понадобится, чтобы все правильно указать.
1: Да, ох уж эти взрослые делишки. Да, телефон звонок у нас.
2: Да, дозвонилась Ирина, расскажет про свои взрослые дела, которые ей никак не даются. Ира, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, друзья, добрый вечер. Да, меня зовут Ирина, мне 43 года, и я до сих пор не научилась вбивать ртутный градусник. Ну, как бы это правда, это действительно так. И я не знаю, как я справлялась, пока не было электронных градусников. Но когда нужен градусник, чаще всего у электронных батарейка сдохла, и приходится делегировать.
1: Они же не точные еще. Электронные, они еще и... Они не точно. А как вообще... Я тоже вот встряхиваю, то есть у меня кисть начинает болеть, у меня начинает болеть вот этот лучезапястный сустав, отваливаться рука.
2: Ну вообще, я по секрету скажу, что можно просто в струю холодной воды поместить кончик градусника, и он покажет сразу температуру.
1: И не надо потряхивать при этом.
2: Не надо потряхивать, да. Ну просто, нет, я умею потряхивать, я могу с первого раза встряхнуть, вот так резко надо сделать. Там такой щелчок должен быть. Вы когда-нибудь в руках держали?
1: Ну, в суставе обычно щелчок, да.
2: После этого.
4: Очень хорошо сбивает с малолетней. Пришлось ей выживать, видимо, как-то научиться. Очень с малого возраста она научилась взбивать этот градусник. У меня не получается. То есть если его нужно мне взбить, это, соответственно, надо очень много усилий, рука отваливается.
1: Да.
2: С другой стороны, правда, когда болеешь и так, сил нет никаких, а тут еще и с этим градусником.
1: А если он выскользнет и ртуть по всей квартире?
2: Тогда будут приключения. Можно будет поиграть с шариками.
1: Как будто котеночек, да. Ир, спасибо большое, спасибо за звонок. Но я думаю, многим откликнулось, что называется, вот это вот с градусником. Так, про холодную, про струю холодной воды, Артур, это надо будет прям даже проверить. А вот с теми градусниками не ртутные, которые сейчас же спиртовые делают для безопасности, то же самое?
2: Абсолютно.
3: Это прям находка, я тоже.
2: Погодите, вы ни разу не делали, например, чтобы повысить температуру, нужно
1: повысить
2: батареи. Ну, то же самое работает в обратную сторону, конечно.
1: Но не настолько она холодная, и ты же не можешь там до абсолютного нуля, да.
2: А там нет нуля. Там, по-моему, градация градусника от 25, что ли, и так далее.
1: Ну ладно, проверим. А, друзья, расскажите, какие взрослые вещи вам не подвластны. Никак вы не можете освоить что-то взрослое, как бы вам этого не хотелось. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: На Европе плюс.

0: Money и Don't Be So Shy здесь на Европе Плюс. Не будьте стеснительными, будьте уверенными, коммуникабельными взрослыми людьми. Сегодня эту тему обсуждаем, слушаем ваше голосовое сообщение.
1: Всем добрый вечер, меня зовут Жанна. А по поводу навыков, вы знаете, у меня абсолютно никаким образом не получается печь. Как бы я ни билась, как бы я ни старалась, притом я беру те же самые рецепты, что мои подруги, которые хвалят, боже, как у нас эта вкуснота, попробую испечь, делаю абсолютно точно так же. Прям грамм за граммом, температуру выставляю ту же, но по какой-то причине у меня это получается каждый раз какие-то кирпичи. Ну, в общем, в любом случае, даже с готового теста, когда вроде самому не надо ничего делать, это получается просто какой-то кошмар. До 33 лет я, в принципе, готовить не умела. Потому что мы с супругом вдвоем очень много работали, и как бы нам было некогда, мы спокойно кушали в ресторанах. Конечно же, когда появились дети, навык этот появился. В принципе, с готовкой проблем нету, но в плане печь, притом неважно что, пироги, кексы, торты, вот не получается, хоть ты тресни.
2: Ну, очевидно, ведь проблема в духовке, ну.
0: Ну да.
3: Наверняка.
2: Скорее всего.
3: Или мука плохая,
2: да,
3: отсыревшая.
2: Наверняка ведь напряжение в сети просто немножко ниже 220, к примеру. И поэтому, когда ты выставляешь
3: 200
2: градусов, они неполноценные 200 градусов.
3: Это не ваша проблема.
2: Конечно.
3: Да. Друзья, расскажите про себя. Что вы не умеете делать из взрослых вещей? Звоните нам, рассказывайте, пишите текстовые сообщения и записывайте голосовые, закидывайте нам.
4: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
15: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
16: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
17: Привет, я Дэвид Гетта.
16: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
18: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
16: Эти хиты выбираешь ты.
19: Hi, I'm Chris.
20: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
16: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
21: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Взрослые вещи, которые мы не умеем делать, которые нам не поддаются, несмотря на наш уже взрослый статус, все равно что-то из взрослой жизни не получается». Вот, например, такое сообщение. Многие пишут вообще про готовку, про кулинарию, про всякую. А Ольга пишет: «Я умею все. Готовлю, шью, вяжу, освоила дрель, перфоратор, могу повесить на кухне картину, прекрасно вожу машину, могу поменять фару, свечи, воспитываю детей, могу починить сантехнику, много чего еще могу. Но, по мнению моих родителей, у меня есть брак в заводских базовых настройках. Я не умею солить огурцы. Я знаю теорию на 5 с плюсом. Я могу пошагово рассказывать. Я могу даже провести обучение. Выучила 1000 рецептов от моих бабушек, теть и мамы. Но когда я это делаю сама, у меня всегда провал. Я от этого особо не страдаю. Но я привыкла все осваивать на 5. И меня бесит, что у меня не получаются эти пресловутые соленые огурцы. Но я не сдаюсь».
2: А это вам будет продолжение. Я не сдаюсь. Я придумала. Это обычно кликбейтный заголовок какой-нибудь специальный. Кликаешь на статью, узнать, какой же секрет этих огурцов хрустящих, вкусных.
3: Это делает какой-то человек, наоборот. Должно же быть что-то, что ты не умеешь.
1: Мы не роботы.
3: Мы не роботы, да. И тем более соль вредна для организма, эти соленые огурцы. Зачем?
1: Делайте все то же самое, только не солите, без соли, чтобы это
2: сладкие
1: были не
2: огурцы.
1: Соленые, консервированные, да, просто консервированные, не соленые огурцы.
2: Вы хотите, чтобы наши слушатели из дома выгнали, что ли?
3: А вот такое сообщение от мужчины: мне не поддается рыбалка до сих пор. Ну, просто вот непонятно, почему именно.
2: Ну, это от места зависит все-таки, мне кажется.
1: Опять же, что значит, вот не дается рыбалка? Не получается поймать рыбу, не получается, там, не знаю, приманить, не получается приготовить.
3: Но рыбалка ведь не обязательно ловить рыбу.
2: Ну, смотрите, приманить сидеть. Рыбу это не качество рыбака, это качество.
1: Ну, прикорм.
2: Да.
1: Почему там же как-то как же делают это
3: прикорм?
2: Это же червяк виноват, что он не приманил рыбу. Ну, пусть он парится с этим вообще. А не я. Я-то что, я насадил червяка, все, жду.
1: Выкапывайте привлекательных червяков.
2: Вот. Идеально.
1: Вам самому хотелось соотведать этого червяка. Какой аппетитный червячелло.
2: Как Тимон и Пумба смотрит, ну, что за личиночка такая. Так, Андрей написал: мне 42, у меня двое детей и руководящая должность, но я до сих пор не умею гладить рубашки. Каждый раз получается либо новая складка какая-то, либо блестящее пятно от утюга. Поэтому все важные рубашки отдаю в химчистку.
1: Ну, кстати, да.
3: Нашел выход, уже взрослый человек.
2: Да, и стрелки на брюках, мне кажется, это вообще какой-то high level вообще. Mm-hmm. По глажке, чтобы они были ровные, идеальные.
1: Я вот сейчас подумал, я брюки ни разу не гладил, вот чтобы стрелки были. С рубашками пытался как-то справиться, а про брюки, ну да, только химчистка.
2: Угу. Потому что там есть какая-то технология. Нужно шов к шву там как-то расположить. Как-то найти начало этой стрелки.
1: Равно, видимо, под весом утюга они как-то смещаются, ткань. Один слой относительно другого и сползает, что ли. Непонятно. Да, это искусство взрослых.
2: Это проблема. Да, и у нас есть голосование. Какой взрослый навык, в каком взрослом навыке вы все еще джун? Вот так вот спросил. Варианты есть такие. Финансы, накопления, первый пункт. Дальше быт и ремонт. Документы и бюрократия. Следующий. Забота о здоровье. Рабочие и деловые вопросы. Закрутки в отдельном пункте. Да, все перечисленное. Либо вы из тех редких людей, которые все может. Такой вот для вас пункт тоже есть. Голосуйте.
1: Итоги подведем в конце этого часа. Можете чуть подробнее рассказать про себя и про взрослые, так называемые взрослые навыки, которые вы до сих пор не освоили. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
0: На Европе плюс.

0: обсуждаем навыки, взрослые навыки, которые мы никак не можем освоить. Рассказывайте, друзья, свои истории про себя, что вам никак не поддается. Звоните, пишите текстовые сообщения, а у нас сейчас по-настоящему взрослая. Сашина рубрика.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Итак, ребята, сегодня я предлагаю проверить, насколько вы взрослые. В нашей игре «А мальчики созрели».
4: Созрели.
3: Вот, будем играть, значит. Выясним, взрослые ли вы мальчишки или инфантильные. Выясним, кто у нас осознанный мужчина. Итак, у нас раунд.
0: Мы помним, да, что в нашем коллективе, в нашем трио самый молодой психологический возраст — это у меня. Ну, давай попробуем, Саша, давай.
3: Ну, давай, давай,
0: докажи. Самая взрослая в нашем.
3: Я, да, я самая взрослая. В общем, раунд у нас первый. Человек взрослый, он умеет готовить себе базовые блюда. И ситуация такова. Вы открываете холодильник, там на вас смотрит. Заветренные остатки гречки, грибы, лук и сливки. Ваши действия будут каковы, как взрослого человека. Вы заявите, что готовка — это не ваша зона ответственности. Вы съедите все по отдельности или вы что-то приготовите. Если что-то приготовите, то скажите, что.
5: Заветренная гречка, грибы, сливки.
0: А, ладно. Сливки, сливки в смысле, ну, такие жидкие сливки, они новые или тоже заветренные и немножко такие уже прокисшие?
3: А все остальное свежак.
0: Все свежак.
5: Ну, я просто гречку, наверное, съем вот так вот, если прям уж что-то надо делать.
3: Артур сделал свой выбор, ты, Антон?
0: Ну, я бы гречку разогрел чуть, может быть, и на сковородочке поджарил, грибочек туда добавил. Сливки, не знаю, я бы в кофе.
3: Угу. Ну, в общем, никто правильно не ответил. Заветренно есть нельзя, Артур, чтобы ты знал.
0: Ну, для мужчин, Саш, ну расскажи это мужчин, заветренно есть нельзя. Ты еще скажи, что если у тебя кусок колбасы упал на пол, то нельзя вот так сделать.
5: Даже у собаки это брать можно, если есть кусок, хочется.
0: Ну, конечно, если ты мужчина.
5: Вот именно, ты сильный мужчина. А ну, пошла туда.
3: Правильный ответ таков. Нужно приготовить ризотто, потому что в вашем кухонном...
0: Гричотто. Это называется гричотто.
3: А вы не сказали, вы же посмотрели в холодильник, а вы не сказали про... Не задумывались про кухонный шкаф. Там у вас в кухонном шкафу лежал рис. А завезженную гречу нужно было выкинуть и ризотто приготовить. Никто не додумался.
5: А снаружи входной двери осталась как раз-таки доставка. Да, которая осталась у двери.
3: Короче,
5: об этом тоже никто не говорил.
3: Вы инфантилы в этом
0: правила
3: раунде.
0: Правила становятся чуть яснее. Ладно, давай дальше.
3: Раунд второй. Значит, взрослый человек должен уметь слушать других, понимать, договариваться, и проверим, насколько вы понимаете детей маленьких. Я включу вам аудио, и вам нужно будет сказать, что вам говорит девочка.
4: Параханха, параханха.
3: Ваш вариант.
5: Паря-как-ха. Это китайская девочка, да? Ну ты, Саша, опять тебе условия какие-то.
0: Это русскоязычный ребенок, Саша.
3: Это русскоязычный ребенок.
0: Русскоязычный.
5: Пока, папа.
3: Окей, пока, папа.
5: Давайте.
0: Параша какая-то. Это она, видимо, про подготовку.
5: Про гречку заветренную.
3: Проверяем.
4: Скажи черепаха.
3: Скажи черепаха, в общем, сказали. Черепаха.
0: А я думал, это все про еду. Ладно, так. Менее ясными становятся правила. Хорошо, так, давайте дальше.
3: Тут вы везде, получается, проиграли. И последний пункт. Суперзрослый человек должен считывать все по лицу. Он должен обладать высоким эмоциональным интеллектом. Поэтому я сейчас молчу. Попробуйте додуматься, о чем я думаю.
5: О черепахе.
0: Нет, что ты снова сейчас в этом раунде и оставшиеся баллы отдашь Косте.
5: Не, что ты дэнсишь, Антон, неистово. Саша придумает новую подводку к следующему голосовому сообщению.
3: Ну все варианты хороши. Я думала о чайном грибе, вы не угадали. Но выиграл Костя, он молчал, но я считывала его мысли. Он все говорил, верно отвечал. Так что поздравляем Константина.
0: Потому что это шоу неудачников. Друзья, расскажите про взрослую жизнь. Что из взрослой жизни, из взрослых навыков и умений вам никак не удается освоить? Это наша сегодняшняя тема. Вот мы с Артуром с большим трудом осваиваем навыки победы в Сашиной рубрике. Крайне редко получается. А что у вас? Звоните, пишите.
6: Someone listening.

0: Сообщение от наших слушателей про взрослые навыки, которые тяжело освоить. Слушательница пишет: я не умею делать маникюр, педикюр, не крашу волосы и не пользуюсь этими услугами. Не могу давать работать со своим телом кому-то незнакомому.
1: Нужно с кем-то познакомиться и дать работать. Наверное.
0: Ну, кстати, звучит как план.
2: Угу. Да, либо, не знаю, записать кого-то из родственников на курсы специально, чтобы вырастить внутри семьи мастера по маникюру, педикюру.
1: Или саму себя записать на курсы.
0: Да, но вообще те, кто обладает этими навыками, это же достаточно серьезная экономия бюджета, мне кажется, если там маникюр, педикюр, вот эти вот все штучки, бровки, реснички.
1: Что ты, Артур, так...
2: Наверное, я тоже думаю, ну, с одной стороны, да, это сколько стоит маникюр? 1003?
1: 1005.
2: 1005?
0: А вы так, зависит от количества пальцев прежде всего.
1: Ага. Ну и 1003 тоже может стоить в целом.
2: Наверняка.
0: Вот, да. Я же про это и говорю.
2: А как часто надо его делать?
1: Через 3 недели, если хорошо придержался.
0: Но, Артур, только на растущую луну, мы помним.
2: На растущий ноготь.
1: Вот Ирина нам пишет: спокойно реагировать на конфликт так и не научилась. Я закипаю как чайник, краснею, начинаю переходить на ультразвук. Да, со стороны выглядит не очень, но через 5 минут приходит осознание и перехожу к переговорам. Но опять же, выплеск эмоций. Может, это и хорошо, что вы их не запаковываете.
0: Ну да, вот многие взрослые, как бы не обязательно, наверное, быть взрослым и таким взвешенным, спокойным, малоэмоциональным. Хотя неплохо было бы.
1: Ну да.
2: Наверное, ну так было бы скучно, я просто подумал. Если бы все люди спокойно говорили.
0: Ну нет, в некоторых ситуациях ты иногда думаешь, когда становишься свидетелем чего, ты думаешь, нет, лучше бы все-таки сейчас было бы скучно.
2: Ну, именно в этот момент обычно да. Да. Так, телефонный звонок, дозвонилась Ольга, расскажет про свои взрослые, не дающиеся ей дела. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. А я не умею, как выяснилось, многое, послушав ваш сегодня эфир. В том числе я не умею жарить картошку, и я не умею работать с тестом. От слова совсем. Дрожжевое тесто я готовила несколько раз с умеющими людьми. Я при них это делаю. У меня не получается. Я и также я не умею раскатывать тесто. При
0: Почему?
3: Меня раскатывают у них, у людей все получается, а я не могу.
2: А вроде же часто, прости, Антон, дрожжевое готово уже покупают люди.
0: Ну, это другое, нет. Ну, своя закваска, конечно, лучше. Ну, что ты, Артур, ну. Подождите, Оль, а вот в плане раскатывать, у вас получается неровно, что слишком вот этот вот блин раскатанный, или в чем проблема?
3: Он все время прилипает к скалке.
0: Так это же, вы же ее мукой.
1: Да.
0: Да, чуть-чуть.
1: Обильно прям.
3: Все равно. Вот
2: какие разные советы? Чуть-чуть.
0: Прилипчивое, короче, тесто. Может быть, тесто сыровато, может быть, еще и в тесто чуть-чуть муки добавить, чтобы оно было не такое жидкое, не такое прилипчивое. Вот мы, конечно, теоретики, красавцы.
3: Если рядом стоит человек, и у него все получается, то у меня нет.
0: Серьезно?
2: А потому что
1: он вас глазит.
0: Извини, Артур. Теперь ты меня, Артур, извини. То есть то же самое тесто, той же самой скалкой, другой человек раскатывает нормально.
3: Да, а у меня нет.
0: Ну, есть еще вариант. Может быть, этот человек ведьма?
3: Может быть. Я скажу им.
0: У меня других объяснений нет. Да, Ольга, спасибо, спасибо большое. Ну вот удивительно, что взрослые навыки именно вот с готовкой как-то прокалываются наши слушатели, многие в разных вещах.
2: Ну и слушательницы, да, мне кажется, в большей очереди. И чаще они, наверное, слышат упреки со стороны своих родителей, мам там. Ну как ты не можешь готовить? Ну как,
0: Оль? Тесто не можешь раскатать.
2: Вот именно.
0: Огурцы засолить она не может, дочь. Пойдем в ОФЦ, откажемся от тебя во вторник в следующий. Мне кажется, хорошая
2: статья. А ты ведь туда не умеешь ходить, а?
0: Да, друзья, расскажите про свои взрослые навыки, которые вам никак не даются, но вы и пытаетесь освоить, но ничего не получается. Что из взрослой жизни вам до сих пор не удается? Звоните нам по телефону, можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
4: Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
5: Комедия «Холоп 3».
6: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Не завелось? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
13: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Самокаты от 3 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Ищи магазин в своем городе.
5: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
16: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
17: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
18: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
19: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
20: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Сообщение про взрослые навыки. Ну вот, наконец-то, про по-настоящему взрослое пришло. Галина пишет: я не умею свистеть.
1: Кстати, я тоже.
0: И я тоже.
1: Вы что, серьезно? Артур учил меня.
2: Как так-то?
0: А вот с пальцами ты умеешь?
1: Сейчас будет громко.
2: Нет, с пальцами, кстати, нет.
0: Не, ну, так и я могу.
2: Ну, я могу довольно громко. Вот помнится, Игорь Акулов рассказывал про мужчину, который там сколько-то децибелов выдал в голосе. Я, мне кажется, свистом могу, да, тоже 120 прям выдать.
1: Ну, пригождалось тебе этого?
2: Конечно, я в детстве пас коров, Саш. Каждое лето в деревне. По три дня.
0: Ковбой.
2: Ковбой. Эй, чемпион, эй, ковбой. Остудись, ковбой.
0: Так, вот еще взрослые навыки.
2: Именно так нам и говорили, встречающие бабушки коров своих. На, о, ковбой.
0: А как ковбой по-татарски, кстати?
2: Ой, а как это? Корова сыер, а бой...
1: Сыер молай.
2: Ну, это как обзывательство какое-то звучит, если честно. Знаешь?
0: Да, есть такое.
1: Коровый мальчик.
2: Ага.
0: Так, вот такое сообщение про взрослые навыки, не поддающиеся. Нам слушатель пишет: не умею ориентироваться в больнице. Ну вот, в принципе, да, вот взрослые, казалось бы, они должны ориентироваться, неважно где там, в метро, на пересадке, в какой-нибудь поликлинике, в больнице, в аэропорту, на вокзале. Вот сразу ты смотришь, раз, и ориентируешься, но не все осваивают.
2: Да не, по-моему, мне кажется, взрослые вот в этом и не ориентируются совершенно. Особенно, не знаю, вот самое взрослое поколение вообще, у них какой-то топографический начинается вот этот вот. Разные стенания определенные.
0: Стенания, это давай, да, топографические стенания. Мы так это назовем. Да.
2: Да, так, а вот Марина написала: до сих пор боюсь звонить по телефону незнакомым людям. Заказать что-то через приложение легко, а вот позвонить в сервисный центр, например, или записаться на прием, это стресс.
1: Ну, позвоните нам, переборите это.
0: Ну, думаешь, да? То есть и сразу в эфир, чтобы, как говорится, по полной программе. И тогда вам обычные звонки будут казаться вообще какой-то ерундой.
1: Или же обучение для звонков.
0: Обучение для звонков, как звонить, ты имеешь в виду?
1: Ну да, да, для зумеров, правда, но... Ну, можно и каждый пойти.
0: Можно сказать, что 23 года, да, представится. А так, а вот такое сообщение от нашего слушателя: я в свои 39 лет не умею плавать. Я из тех, кто в отпуске на море говорит: ну, пойду поплаваю, а сам на мелководье, и дальше интересный глагол: лагастаюсь.
2: Лагастаюсь.
1: Ну, это же видно.
2: Не, ну а в море что еще делать, по большому счету? Ты просто вот на этой волне такой немножко чилишь по летнему.
1: Плюс можно взять матрас какой-нибудь. И как
0: вот
1: будто...
0: Именно, вот есть пойду поплаваю, а есть пойду купаться. Вот мне кажется, купаться — это как раз вот немножко поплескался, что-то там походил, как будто бы заплыл там, где ты уже пальчиком не достаешь, да, и сразу обратно. Вот и искупался.
1: Да. А вот Галина пишет: все взрослые умеют готовить сырники, а я не умею. Сырники, казалось бы, что может быть проще, но нет, они у меня твердые, то разваливаются. Мне 58, наверное, так и не научусь. Да нет.
0: А это же, мне кажется, в первую очередь зависит от того, из какого творога, какой творог используется. Вот все тогда помните вот это вот знаменитое сырники Юлии Высоцкой?
1: Они были жидкие.
0: Что типа они разваливавшиеся. И она потом говорила, что она просто... Что она использовала, да, как какой-то сыр, там типа маскарпоне или рикотта, да. То есть сам по себе вот даже не творог, а творожный сыр, который очень мягкий. И он и не может быть, ну, как бы держать форму, судя по всему.
1: Тем более мы это же...
2: Вообще может. Я посмотрел, да. И рикотники иногда можно заказать, они нормальные, красивые.
0: Рикотники?
2: Так и называются, да. Ну, есть сырники, есть рикотники. Посмотри. Рикотники. Что за рикотни вы мне тут принесли?
0: Рикотники как-то.
2: Не заведение, а рикотни какая-то. Не-не, но они вкусные, кстати, рикотники. Они, правда, нежнее сырников. Я знаю только, как идеальную форму у сырников сделать. Не знаю, вот за повод консистенции. Нужно взять стакан и вот этот вот шарик из массы творожной, муки там и чего еще, и этим стаканом начать крутить прямо на столе. И тогда вот он описывает окружность такую, а после этим стаканом немножко придавить. И получается, что у тебя вот из-за центробежной силы они так немножко все собирается в центре примерно.
0: Пошная физика. Я ничего не понял, но с интересом послушал. Центробежной силы я вот что-то такое услышал. Друзья, расскажите.
2: Есть телефонный звонок, погодите. У нас Юра на связи, расскажет о том, какие проблемы у него взрослые.
1: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ребят, у меня проблема такая: не умею воспитывать детей.
0: Вот так. Конкретно в чем у вас проявляется, вот, Юрий? Вот у вас самые главные проблемы,
3: не
0: когда
3: умею
0: возникают?
3: Наказывать. Не могу наказывать. А как наказываю, мне их становится жалко, и сразу поощряю, и как-то пытаюсь извиниться.
0: Юрий, а сколько лет вашим?
3: Одному 15, другому 10.
2: О, ну с 15-летним уже вообще выросло. Уже, да. А какие методы наказания вот были последние у вас?
3: Да никаких, телефон лишал.
0: Укоризна. Что ж ты такое делаешь, наверное. Юр, а дети поняли, просекли, что папа слишком мягкий, и можно его как-то продавить, воспользоваться? Пользовались они вашей мягкостью?
3: Ну, конечно, и пользуются, и только эти наживут, мне кажется.
2: Так, а тогда должна мама наказывать их, нет? Вы не пытались делегировать это?
3: Тоже не умеет. Мама еще хлеще. Вот так. Бабушки, да.
1: О-о-о. Это даже страшно как-то.
0: О, да. Стальные тещи и свекрови.
2: Да. Надо говорить, что телефон заберу твой, и бабушкин тебе отдам. Вот так вот. А там открыта куча вообще. Там шрифт такой вот, где одно слово просто на пол экрана.
0: Ну или просто. Будешь так себя вести, поедешь к бабушке на выходные. И тут же как Шоволковой. Да. Юрий, спасибо. Спасибо большое за звонок. Ну, да, вот наказывать детей, мне кажется, у многих родителей тоже могут быть с этим проблемки. И быть последовательным, что... Решил как-то жестко наказать вот, и придерживаться до конца этого, не смягчать. Друзья, расскажите про себя. Что вам взрослое никак не дается? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Tate Impala, Jenny и Dracula здесь, на Европе Плюс. Многие спрашивают, кто ставит эти замечательные треки. Костя Фомин, человек взрослый, человек умеющий. А что вы делать не умеете? Обсуждаем сегодня и слушаем ваши сообщения.
1: Мой муж не умеет завязывать шнурки. Прям вот смотрю, как он это делает. Техника страдает. Прям вот что-то пошло не так, когда учили. Постоянно развязываются шнурки. Я говорю, давай тебе завяжу. Вот нет, я умею. И вот все время развязывается. Не знаю, что с этим делать.
0: Есть мультики. Я помню, что я в детстве смотрела мультик «Барбоскины». Там учили завязывать шнурочки.
2: А ты по технике Барбоскиных завязываешь?
0: Я уже тогда умела, кстати. Когда поразилась, я думала, что, ну да, действительно, это скилл, которому нужно научиться.
3: Там какая-то специальная методика?
0: Да, там объясняют, как.
2: Слушайте, но то, что шнурки развязываются, иногда сам шнурок такой, что он развязывается, угу. Ну, от когда ты ходишь. Надо просто на два бантика повторно, да. Еще раз, бам, да,
0: или
2: сфиксировать.
0: Или просто вязать.
2: Конечно, морские. Что есть проще-то? А, друзья, расскажите про взрослые навыки, которые вам до сих пор не поддались, не сумели вы что-то укротить. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Это Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: сообщение от наших слушателей о взрослых делах, вещах, которые никак не удается освоить. Анна пишет: «Все, что касается финансов для меня, это темный лес. Я зарабатываю, я умею копить, но когда начинаются разговоры про инвестиции, ипотеки и так далее, я теряюсь».
1: Угу.
2: Ну, потому что, да, страшно подходить вообще ко всем этим вещам. Угу. Особенно в нынешнее время.
0: Угу.
2: В ипотеке, потому что...
1: Ну да, меня пока что тоже это пугает.
0: Тоже, да. Тоже не вложилась в SpaceX, да.
1: А вот Альбина нам пишет. Я до сих пор не умею... А, тут Альбина и Андрей пишут. Я до сих пор не умею пилить ровно доски ножовкой из-за того, что я левша. И спил, получается, всегда чуть неровно.
2: Так, а Дима что написал? Андрей, точнее.
1: Это Альбина и Андрей.
0: Это двойное имя, как Жан-Мари, Жан-Поль.
1: Да, у них общая это...
0: Подождите, вот я тоже левша. То есть получается, что ножовки тоже под правшей заточены, да?
2: Я не знаю, кстати, не
1: сталкивался с такими. А есть же какие-то пилы, наверное, чтобы ровно
0: специально
1: пилить.
0: Специально для левшей? Ну, это сложно. Нет, просто я знаю, что, там, например, консервный нож, вот которым, знаешь, консервы открывают, вот там заточка реально под правую руку. То есть если ты с другой, с противоположной стороны будешь открывать, то у тебя режущая кромка будет, ну, короче, с другой стороны будет.
2: То есть вот, ты ни разу не ел консервы, Антон?
0: Нет, я ел, но это мне доставалось нечеловеческим усилием.
2: Выгрызался просто, да.
0: Ничего себе. Я помню, как-то раз консервную банку на даче не было вот этого консервного ножа, я топором открывал.
1: Ой, и как?
0: Ну, открыл. Все поели эту сайру.
2: Все поели эту четверть банки сайры.
0: Не, я аккуратненько, то есть, знаешь, там стукал по чуть-чуть. Это была ювелирная работа. Тюк-тюк.
2: Очень сильно хотелось есть, видимо.
0: Да, да.
2: Раз речь дошла до сайры, да, и без консервного ножа.
0: Это да.
2: Мария дозвонилась, расскажет о своих проблемах со взрослыми делами. Мария, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Ева Плюс.
0: Здравствуйте, Мария. Ну, рассказывайте, что вам никак не дается из взрослого?
3: Ну, вот уже во взрослом возрасте я поняла, что мне никак не дается справиться со своими эмоциями. Причем это появляется не обязательно в каком-то плохом ключе, а с радостными эмоциями, с удивительными какими-то вещами. Тоже не всегда получается справляться. Эмоции перекрывают, переливаются через край. И, возможно, со стороны реакции на какие-то вещи смотрятся... Ну, немножко чересчур.
1: А как это выражается? Что вы делаете?
2: Как вы играете в покер? Вот так вот даже.
0: Когда надо прятать.
2: Да.
0: Или в мафию.
3: Ага. Выражается? Ну, если я, например, рада, то я очень рада. Вот, казалось бы, очень простое действие. Мы сегодня, сейчас едем всей семьей из русской бани, а я настолько рада, я настолько прыгала от этого события. И нет, я не первый раз в жизни там была, но я очень рада этому событию. И так что многие вещи.
0: Ну, а понятно, что близкие ваши, я думаю, друзья, родственники уже привыкли. А вот люди, которые вас знают не очень хорошо или вообще первый раз видят, как они реагируют на такое проявление, очень амплитудное проявление эмоций?
3: Ну, некоторые могут и косо посмотреть, у некоторых есть какие-то вопросики.
2: А вы, увидев, что они косо... Мария, вы, увидев, что они косо посмотрели на вашу искреннюю радость, начинаете из этого горько реветь потом?
3: Нет, конечно, горько реветь я не начинаю, но где постараюсь подстраиваться под ситуацию, где-то стараюсь взять себя в руки, вести себя все-таки как того требует ситуация. Но
0: как ведут,
3: не всегда это получается.
0: Ну да, как ведут себя вроде вот эти вот стандартные взрослые люди, да, такие с покерфейс.
3: Ну да, да, у меня немножко вот именно детская бывает такая реакция. Что если злость и обида, то она злость и обида. Если это радость, то это вот тоже через край.
0: Да, Мария, спасибо большое. А вот тоже вот такая вот непосредственность, да, то, что называют детской непосредственностью. Минус ли это? Наверное, в каких-то ситуациях может быть не очень уместно, но в целом...
2: Ну да, нет, на всяких там переговорах каких-нибудь, не знаю, когда тачку покупаешь, например, у перекупов, и начинаешь сильно радоваться какой-нибудь цене, хотя можно было немножко еще мину кислую поподержать, чтобы скидку выбить. Наверное, проблема. А в остальном...
0: Ну, кстати. А в основном сейф в бригадиву открыл. Ну как тут не возрадоваться?
2: Тут важно, да, конечно, громко закричать.
0: Да, Мария, спасибо за звонок. Друзья, можете рассказать про себя, что из взрослой жизни вам не удается освоить. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Сообщение от нашей слушательницы. Я не умею парковаться параллельной парковкой. Ну вот вообще никак. И инструктор, и муж. Бесполезно. Мне кажется, все смотрят, как я туда-сюда между этих двух машин езжу. Я лучше пройду километр, но поставлю там.
1: О, как раз смотрят. Вообще, на самом деле, даже если ты умеешь парковаться, начинаешь тупить в этот момент.
0: Есть такое. Но параллельная парковка, да, это, конечно, не самое простое. А, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще не проголосовали, можно успеть оставить свой голос.
2: На Европе плюс. Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Европа плюс. Лучшие

0: Какой шикарный трек, а Кэлвин Харрис и Satisfy прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И итоги нашего голосования, опроса, в каком взрослом навыке вы все еще Джун, спрашивали мы. Победил, как вы думаете, какой пункт? Помните, какой там был?
1: Кто такой Джун?
0: Ну, мог бы быть, закрутки. Если бы он был закрутки, да. Четверть проголосовала именно за них. 25% выбрали как самое сложное взрослое дело. Это, конечно, закрутки, консервирование всех этих вещей.
2: Меньше всего
0: проблем вызывают рабочие деловые вопросы, а также забота о здоровье. Тут всего 3,8%. Немножко. Так что закруткам нам надо всем учиться, либо делать какие-то курсы по умению закручивать консервы.
3: Либо просто не расстраиваться, зато внутри вас живет вечный маленький взрослый ребенок. А всем хорошего настроения. Мы прощаемся с вами до завтра. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять вечера в Москве.

0: один из лучших припевов в нашем эфире прямо сейчас в твоем радиоприемнике. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home Tonight». Прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в нашей компании. Здрасте, это Фомин, Европа Плюс, лучшая мировая поп-музыка. И, кстати говоря, этот трек занимает 10 место в нашем Еврохите. И, на секундочку, 8 позиций вверх на прошлой неделе. Вот такой вот результат у этой истории. И я думаю, что в ближайшее время он точно доберется до первой строчки нашего хит-парада. Европаплюс.ру, заглядывай на наш сайт, приложи свою руку к нашему хит-параду. Ну и завтра, естественно, слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Еврохит
1: топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Маршмелло, Португал, The Man, Phoenix. Лучший взлет Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа.

0: из лучших летних треков прямо сейчас на Европе Плюс. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Дальше музыка будет летняя, это я точно знаю, потому что вижу. Вижу, что на очереди легкий, красивый трек от Тедди Свимс. Послушаем Mr. Know-It-All. Ну а прежде музыка другая, меланхоличная от Brax XTN, Pay to Exist.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
7: Еврохит ТОП-40.
8: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
9: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
10: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
11: Подробности на europaplus.ru.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: 105.7 FM. 105.7 FM.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Еврохиты. 30 минут. Европа плюс.
1: Будет так в ближайшие 30 минут. Здесь на Европе Плюс ни одного лишнего слова, только лучшая мировая поп-музыка. Например, мною любимая Лана Дель Рей и ее Summertime Sadness. Раньше немного лета. Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Pongo. Ну и еще одна моя любимица, Pink, What About Us. И все это здесь на Европе Плюс скоро.
2: Трудом просыпаешься в выходные.
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
5: Реклама.
6: Уже в кино. Рассел Кроу.
7: Бабки, живо!
8: Я не из тех, кого грабят.
6: В дерзком комедийном триллере...
9: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
6: Ночной бизнес.
10: Категория 18+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Европа плюс.

0: Ну, романтика, а? Модный в Рубе Плюс прямо сейчас. Намек на нас. В столице 22.20. Привет всем, кто меня слышит. Это Фомин, и мы с вами двигаемся в сторону пятницы. Последний рабочий на этой неделе. Ну, в общем, это приятно. Ну и, конечно же, не забывай о том, что завтра случится обязательно обратный отчет 40 лучших треков недели. А вот в субботу будет чуть меньше. 25, но танцевальных треков.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Мейсос и My Life is a Disco. Sunglasses at Night версии Rezone. А еще Moving to the Sun от Южеля.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: нравится лучшая мировая поп-музыка, например, Дуви Лу и ее Cool Girl. Мои любимцы, Майя Мишель на «Малиновой луне». Ну и суперхит, который добрался до вершины нашего Еврохит ТОП 40, Биби Рекса, Fightless, New Religion. Классная музыка впереди.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Bergner». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Yeah, 23:00 в Москве.

0: Music Plus, Jamaican, абсолютно летний трек. Ну, это нам подходит, это мы любим, это мы ценим, это мы ждем. Прямо сейчас все это на радиостанции номер один в России. Ну, кстати говоря, про летние треки. В ближайшее время отличный трек от Самофелда и Окс, My Heart Goes, но также Кунгс с Galaxy. Это все на радиостанции номер один в России уже скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: А не будет Россию?
2: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Вэл и Вики.
8: Смешать!
9: Встряхнуть!
8: И включить!
7: Бригада У!
2: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: прославленному дню мы подбираемся. Пятница на горизонте. Но прямо сейчас Доминик Фейк тоже на расслабоне, на чиле. Baby Doll для всех, кто пока еще не спит. 23:34 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. До полуночи доведу. Естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Впереди классный трек, который, ну, я рекомендую. Это Time Impala и Jenny Dracula.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня – мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель – твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Впереди классная музыка, это точно обещаю, точно говорю, потому что Calvin Harris и его Satisfy. Прежде чем и на его Who,

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Добро пожаловать в пятницу, в столице полночь.

0: располагаемся удобнее приемников и умных колонок и встречаем By Indio, Хчо и Мота, с которыми потанцуем под Шаде, еще услышим хит с богатейшей историей, это хит Fable от Sunrider, и послушаем Алекса Уоррена с работой Fever Dream. Но прежде немного важной информации для тех, кто любит с Европой Плюс ходить на крутейшие концерты.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Шаде — это то, что мы очень сильно любим, поэтому не будем их останавливать. А вот под что оторвемся, это сейчас расскажу. На подходе у нас «Медуза», «Генри Камомил», шикарная дэнс-тема, которая приятно отдает атмосферой ночных клубов нулевых. «Don't Wanna Go Home», еще «Энрике Иглесиас», «Шон Пол», «Летняя вещица Байланда». И начнем с легкого, но стильного R&B из Нигерии. «Дэйв и Тэмс», «Хит Рейн Дэнс» уже через 3 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, ровно 30 минут, не более. Так что не тратим время на разговоры, будем слушать только лучшее, что есть на планете Земля, а именно Tokyo Hotel и California Nights. California Nights. Немного рок-музыки не повредит, будут и soul работы, Mr. Know It All и Teddy Swims. И побалуемся электроникой, Ebon Hollow. И это лишь малая часть списка того, что ждет нас в эти 30 на Европе+. Так что не уходи далеко.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
1: А в Москве уже час ночи.

0: Я в рок-музыке, и здорово, что есть вот такие ребята, которые в этом жанре создают подобные хиты. Tokyo Hotel и California Nights на радиостанции номер один в России. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, Russian Raul, Alejandro и Wizkid с летней темой Pongo, чуть раньше гуру электронной музыки Tiesto в компании певицы Brienne Grey с треком Beautiful Places, а еще раньше David Guetta в составе коллектива One Republic с кавером на группу Ozone I Don't Wanna Wait. Буквально через пару минут дождись обязательно и не пропусти вот эту важную информацию, если любишь концерты и лайв-выступления.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это Russian Raul и Andrey Wizkid в наших приемниках, которые продолжают пробираться к вершине нашего еврохита. Пока 19-я строчка у ребят, но уже сегодня они могут оказаться гораздо выше с нашей, конечно же, помощью. Если нравится хит, то заходи в europaplus.ru, жми лайк напротив трека. Сегодня слушай подведение итогов вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти еврохит топ 40 и не пропусти хиты на Европе Плюс прямо сейчас. Немного кей-поп-музыки, BTS и хит Swim. Еще ждем Offenbach и Justin Jessa, трек Over You. Но сперва отдадим слово продюсерам Эвелону и Рокстону с мегастильной темой Vertigo.

0: будет? Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Marshmello, Portugal Women, Phoenix. Также появится главный синоптик нашей страны, как говорит Макс Филин, моя Мишель, иногда. И Зейн Малик, Die For Me. И это далеко не все, что я приготовил. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: Один из фениксов, что поселились в нашем плейлисте за последнее время, это Зефирка, Маршмеллоу и Portugal Women на радиостанции номер один в России. Хит, который всегда поднимает настроение. Но еще больше твое настроение сегодня качнет бригада У. Так что, если хочется игр, подарков и заряд бодрости на всю пятницу, то обязательно включай Европу Плюс в 7 утра по Москве, чтобы не пропустить. А вечер пятницы я рекомендую провести вот в этой компании.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Вы помните, была вообще такая страна Камбучия?
5: Я знаю только семена чия. Что за Камбучия?
4: Это нынешняя Мьянма. А, правда, Камбучия? Ну, нет, погоди, не Мьянма. Ну, неважно.
5: Кто проверит вообще, да?
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Ну, что такое намек на нас? Ну, это возможно, когда каждый день заходишь на страницу человека, в которого влюбился по уши, и лайкаешь его фото, но ничего не пишешь. Да, вот этот намек, но каждый все-таки пытается намекать по-своему. Это мод в наших динамиках, только что в Москве. 2:33, предлагаю не делать лишних остановок, пошагали далее, а по пути к нам присоединяться Ваня Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Хужель и Солта, солнечной вещицей Джемейкан и Бруно Марс. 3 минуты чистейшего позитива. I Just Might буквально через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

от Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн, On the Break of Dawn. И немного электроники из Франции, Offenbach, Miles Away. А до финала часа с нами One T and Cool T, The Magic Key, Рэй Далтон, визитная карточка All We Got.